0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью по области плюс 6-11, в Витебске от 8 до 10 градусов тепла. Сегодня днем по области плюс 16-20, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-20, в Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Настрой свою волну.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-20, в Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: see if you would touch.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-20, в Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-20, в Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-20, в Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-20, в Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Президент Беларуси одобрил проект межправсоглашения с Мальдивами о взаимной отмене виз. Соглашением закрепляется возможность для граждан сторон въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории государства другой страны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда до 90 дней в течение календарного года. На проведении переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.
1: В Беларуси.
2: Также накануне стало известно о подписании президентом указа о создании Академии интеллектуальных технологий. В пресс-службе главы государства сообщили, учебное заведение начнет подготовку специалистов с 1 сентября 2027 года. Академия будет вести обучение в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий. Поступить туда сможет широкий круг кандидатов, от школьников до действующих ученых и специалистов предприятий. Отбор пройдет в формате республиканского конкурса. Абитуриентам предстоит представить собственную разработку или изобретение, пройти практически интенсивный курс в столице, защитить проект перед комиссией и сдать внутренние вступительные испытания. Обучение будет максимально ориентировано на практику. Программы смогут корректироваться под запросы конкретных отраслей, а студенты получат возможность выбирать смежные специальности. Значительная часть занятий пройдет непосредственно на предприятиях при решении реальных производственных задач. К преподаванию привлекут ведущих ученых, руководителей производств и специалистов-практиков. На одном из полигонов Российской Федерации прошел практический этап оперативно-тактического учения с родами войск ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси. Мероприятие боевой подготовки прошло на высоком уровне и с высокой интенсивностью боевой работы. В Минобороны отметили, с поставленной задачей военнослужащие справились. Командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукинович сообщил, с 25 августа по 10 сентября проведено оперативно-тактическое учение. Привлекались авиационные, зенитные, ракетные войска и радиотехнические войска. Данное учение проходило в два этапа. Упор делали на противодействие беспилотным летательным аппаратам.

0: Сила. Его продолжат народная зарядка, семейная и спортивная эстафета, легкоатлетический забег и праздничная программа. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска компания «Автогол».
1: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автого» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автого» – твой проводник в мире авто из США.
2: Звоните 737-33-33.
3: Погода на радио «Витебск».
0: В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Сегодня по региону синоптики прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. В Витебске днем до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио «Витебск. Утро твоего города».
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
5: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
3: Это слушает весь мир.

0: 11 число, пятница выпала, поэтому она счастливая.
1: Ну, знаете, когда выпадет на 13-е, мы тоже будем говорить, что она счастливая, ну, просто потому, что пятница несчастливой быть не может.
0: Да, вообще, все равно какое-то 13-е, 25-е, 54-е, можем просто считать дальше после 30-х, 31-х чисел и продолжать свой календарь составлять.
1: А ты знаешь, особенно часов в 5 вечера, мне кажется, там уже и время значения не имеет, потому что дальше все, дальше настроение на взлет и отдых.
0: Мы, кстати, тоже готовы на взлет, на отдых, естественно, готовы еще с начала недели, но пока только на взлет, поэтому, друзья, пристегиваем ремни, уважаемые, ladies and gentlemen, пристегните ремни, запасные выходы находятся там, там и там, запасных выходов нет, потому что волна радио Витебск вам их не предоставит, здесь будет только музыка, отличное настроение, розыгрыши и активности, погнали, полетели, у микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева, разбудит шоу!
2: На радио Витебск разбудит шоу! Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Включи настроение.

0: Реклама.
1: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом. 12 сентября в 12:00.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130.
4: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Скоп.
1: Ох, друзья, не устанем повторять, что сегодня пятница, и в этот день, наверное, даже будильник звонит с извинениями как будто.
2: Ой, да, вставай, значит, за последний раз, и два дня друг друга не трогаем вообще. А теперь давайте смотреть, что же нам все-таки обещают звезды в эту пятницу. Начинаем, как всегда, с Овнов. Овны, собирайте друзей, сегодня вы главный по веселью, только дождитесь конца рабочего дня. Я мысленно на шашлыках, еще не значит выходной.
1: Тельцы, вам же пора встретиться с теми, кому с мая обещаете. Надо как-нибудь увидеться, и это как-нибудь наступило, бронируйте столик.
2: Близнецы, выбирайте компанию, где смеются громче, только не обещайте заехать ко всем на полчасика. Выходные-то всего два дня.
1: Раки, сегодня отдыхайте без чувства вины. Смотреть сериалы, одновременно мыть полы – это уборка с интересным сюжетом.
2: Львы, наряжайтесь и отправляйтесь за комплиментами. Только дайте друзьям тоже попасть на фотографии, хотя бы с краешку.
1: Девы, оставьте уборку и составьте новый список. Поесть, посмеяться, расслабиться в конце концов. Отчет об эффективности отдыха, кстати, не требуется.
2: Весы, не тратьте вечер на выбор идеального отдыха. Иногда счастье начинается со слов «Ладно, надеваю куртку».
1: Друзья скорпионы, сегодня возможны флирт и приятное знакомство. Улыбайтесь. Проверку биографии собеседника оставьте на потом.
2: Стрельцы, приключения уже ждут вас у двери. Выбирайтесь за новыми впечатлениями. Только уточните, сколько километров означает ваше «тут недалеко».
1: Козероги, главный подвиг сегодня – вовремя закончить работу. Пусть вечером вас ищут только друзья с вопросом «Тебе какое мороженое?».
2: Водолей, ваша идея сделает вечер всей компании. Предлагайте караоке или домашнюю дискотеку. Знать слова не обязательно, уверенности у вас хватит.
1: Ну и на финал рыбы. Выбирайте сегодня уют, объятия и любимое кино. Выспаться, кстати, тоже отличный план, и билеты заранее покупать не нужно.
2: Но общий прогноз к вечеру для всех знаков зодиаков – это повышение настроения, местами смех и танцы.
1: А утром никаких будильников, возможно, осадки в виде кота на лицо.
2: Ну и, друзья, это раз будет шоу, погнали далее.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
3: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
5: Упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: помните этот трек в оригинале? Ой, такой своеобразный клубничок, как все наряжались в пятницу, собирались на этот самый дискач.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, вот это, что касается какого-нибудь КДЦ, вот там же вот это все происходило. Ну, по крайней мере, что касается Витебска, было весело, между прочим.
0: Цветастые рубахи!
1: А дискотека в школе?
0: О, школьные дискотеки, это вообще отдельные истории. Кстати, если у вас таковые имеются, присылайте нам, почитаем. Интересно, что-нибудь необычненькое узнаем.
2: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио Витебск.
3: Все мы изначально чайники с мечтами.

0: игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Ну, как минимум, на этих выходных нам дадут друзья посмотреть обалденное мероприятие. Впервые в Витебске 12 и 13 сентября пройдет чемпионат Республики Беларусь по джимхане. Кстати, все мероприятие состоится на площадке летнего амфитеатра.
2: Вас ждет парад пилотов, автовыставка, дрифт-такси и крутая фестивальная зона. В субботу 12 сентября можно увидеть тренировки и квалификационные заезды. В воскресенье 13 сентября борьбу за победу в финале. Официальное открытие мероприятия 13 сентября в 14:30, вход свободен.
1: А информационный партнер мероприятия – Радио Витебск.
3: Это слушает весь мир. Слушай и ты.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Финальные мероприятия республиканского общественно-политического марафона «17 граней единства» пройдут в Миорах и в Шумилино. Председатель Витебского областного совета депутатов Дмитрий Демидов провел личный прием граждан в Новополоцке. В Витебске прошли торжества в честь 105-летия Белорусского Красного Креста. Подробности в начале следующего часа.

0: Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: Утро на радио Витебск.

0: яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
2: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.
1: «Автосеть». За шинами к нам.

0: Вот представляете, друзья, кто-то из вас, возможно, задумался, почему бы не сменить работу вот в пятницу. Так что телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме присылать на почту info@vtv.by до 15 сентября. Откройте дверь в мир телевидения.
1: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: все взбодрились, все вот этот вышли на связь вместе с нами в нашем мессенджере, а конкретно Viber 707-1071, Telegram номер тот же, код 29. И несколько своих автоприветов утренних выпишем для кого-либо, потому что, ну, нельзя в пятницу без этого никуда.
1: И, между прочим, для этого особо делать ничего не надо, особенно тем ребятам, которые прямо сейчас двигаются где-то по Московскому проспекту в сторону проспекта Черняховского. Там, ребят, беда на самом деле. Что на Черняховке, что на Московском. Поэтому мои сочувственные комментарии отправляются именно вам. Ну и от вас, конечно, мы ждем приветов больше всего, потому что, ну, вы все равно стоите. Но это ж нетрудно достать телефон, сфотографировать машину, которая находится где-то рядом с вами. Запомните ее номер, прислать цифрами. Тут уж как вам удобно.
0: Либо хорошее, если у вас с утра пораньше уже все ваше тело проснулось, то пускай работает голова. Фотографировать не обязательно, можно и так присылать номерные знаки. Вот, пожалуйста, все это будем ждать. Где бы вы ни находились, на больших светофорах, в пробках, на местах остановок, стоянок, на парковках, гляньте по сторонам. Кто-то же по-любому рядом с вами есть. Вот его номерной знак и присылайте. Можете свои номерные присылать обязательно, конечно же, от кого это все летит. Если есть заготовленные, тоже присылайте. Ну и, естественно, какую цифру будем ловить? Ну, пятый день. Пятерочку.
1: Думаешь, пятерочку? Думаешь, по стандарту
0: пятерочку.
1: Пойдем?
0: Да,
1: ну, давай,
0: по стандартику.
1: Хорошо.
0: Друзья, цифру 5 ловим предельно внимательно. Но это не значит, что другие номера не присылаем. Поехали, автоприветы!
2: Вставай! Разбуди шоу!
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: 7-0-71-0-71 присылайте автомобильные номера автомашин, которые рядом с вами. Ну и цифру 5 сегодня ловим предельно внимательно.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушает.
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: уже.
1: Вот пока там кто-то там по барам кого-то зажимает, мы же займемся более приятными вещами, прочитаем автоприветы. Ну вот, пожалуйста, Павел Анатольевич говорит: доброе утро, пупсики, передает привет своим пупсикам. Говорит: отличного дня, Витебск. Что касаемо автомобиля, не вижу номерной знак. Ну и ладно.
0: Так, а у нас тут еще и Сова отмечается, между прочим, с фотографией, попрошу заметить. Хова 2152 держит путь на Верхний Двинск. Говорит: как вам мой штурман? Привет Александру, Вадиму и Бульбовозу. А штурман, между прочим, очень милая, симпатичная девушка.
1: Отлично, замечательно. Настроение поймали, все остальное после рекламы сразу же зачитаем. Ну а пока можете еще написать, кто не написал.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная. Нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
1: Читать придется много, читать придется долго, поэтому погнали сразу же, приступим к вот этому вот самому деянию. Вот, пожалуйста, девушка нам пишет в Телеграм, говорит: доброе утро, всем хорошего дня и отличного настроения. 5919, Лада Ларгус, красненькая, вам привет.
0: Так, есть еще и Саша на волне, он у нас ловил автомобиль BMW с номерами 1411. Ну, в принципе, если сложить 1,4, пятерочка получается, принято. Ксюша у нас поймала Volkswagen 44,78, которому отправляет привет.
1: Наталья нам говорит: это Е-645. Вот автоприветик, а также привет радио Витебскому, моим детишкам Максиму, Лерочке и Саше в кадетское училище. Хорошего дня. О, кадетам респект. Классно. А Вова говорит: Гутен Морген, всем добра. Скания 366 в Германии находится. Все подтверждаем, вам туда привет отправляем.
0: Так, Мария для нас постаралась. Она даже увеличила фотографию, чтобы номера даже не нужно было открывать. 9950 Citroen. Вам приветы от Маши. А Оля передает свои джипу с номерами 7029.
1: Так, Света говорит: всем привет, опаздываю на любимую работу, в скобочках. Удачи всем. Свет, вам тоже удачи, пусть пятница быстрее закончится. Вадим нам присылает. Ой, Вадим, ну Вадим тут выдал, конечно. Вот, пожалуйста, 7850 спринтеру, привет именно вам.
0: Так, хорошо. Павел Анатольевич присоединяется к нам, говорит: доброе утро, пупсики, отличного дня, Витебск. Собственно, ловил и поймал какой-то автомобиль белого цвета в районе Билева, но, к сожалению, номеров не различить. А вот Андрей тут сделал целую подборку, поэтому переходим сразу к ней. 0400 Форд, вам приветы отправляются. Следом по списку Патриот 2277. Также есть у нас Шевроле 0574 и, не знаю, марку, наверное, Ниссан Микро 13.02. Вам тоже приветы.
1: Олег говорит: приветик всем водителям пятерочек. ВАЗ-2105. Вы же где-то есть. Определенно где-то да присутствует. Настя нам говорит: всем доброе утро и хорошей пятницы. Все успели увидеть красивую радугу. Передаю привет брату Кириллу на Т4 номер 1294. Спасибо, что подвез на работу. Встретили по пути Audi 74-55. Ну и да, здесь фото предлагается с радугой.
0: А мне досталось немножко особенное сообщение, по крайней мере, для нашей рубрики прислала его Татьяна. Говорит: доброе утро, любимое радио. Белый Шевроле 7373 желает всем хорошего настроения. Есть тут и просьба передать привет мужу в Данию. Говорит: мы сегодня 23 года вместе.
1: Ура, ура, ура, ура!
0: Вот, Влад даже успел подкинуть вам аплодисменты. Мы вас поздравляем, желаем вашей семье еще как минимум два раза по 23 прожить вместе. Собственно, а дальше переходим уже по списку к автоприветам. Есть привет Вольво на мосту металлистов. Номера машины 2651.
1: Так, есть у нас Валерия. Она говорит, привет всем от Mitsubishi 1994. Сергей нам присылает. Так, Белджи, красный, 5752, вам привет.
0: Так, Сергей же желает всем доброго утра, хорошего пятничного настроения, говорит, удачи на дорогах и не только. Поймал он, видимо, себя в отражении. Пока что вижу только это. Есть еще и Дима на связи. Говорит, доброе утро, наши стражи порядка от Газели 8093. Есть здесь, да, действительно, автомобиль нашей доблестной службы милиции, номера 8755. Если вы слышите, вам приветы.
1: Так, привет, Радио Витебск, пишет нам Татьяна. И здесь автомобильчику 7075 улетает, а Екатерина говорит, передаю привет двум Ладам Веста 8718 и 7017. Все, вроде как все зачитали. Поэтому, друзья, переходим далее. Да, непосредственно. Только вот и говорит еще Дарья, что поймала комбо 5551. Говорит, привет, Радио Витебск. Вам тоже привет, Дарья. Все, погнали далее.
2: Это слушает весь мир.

0: Ну, друзья, первый час подходит медленно к финалу. Вот видите, как он быстро пролетел. А выходные пролетят, я надеюсь, не быстро, но с понедельника у нас...
1: Новый сезон. Вот так вот будем громко просто кричать об этом, потому что, друзья, что-то новенькое определенно да появится. Ну, как минимум, игры, розыгрыши для вас-то однозначно, и это факт. Ну, а что касается шоу, ну, любимые ведущие никуда не деваются.
0: Никуда. Будем передавать все то же, что и есть. Добавим новым разнообразием. Киа Рио на Боровке 21.07. Хорошего утра и чудесного дня передает привет нам Диана. По-моему, там было смс что-то Ярику. Вот, всем приятностей. Go!
2: 14 сентября. Новый сезон на Радио Витебск. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на волне и лови.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Финальные мероприятия республиканского общественно-политического марафона «17 граней единства» пройдут 11 и 12 сентября. В преддверии Дня народного единства участники региональных площадок обсудят вопросы исторической памяти, национальной идентичности, развития страны. Одной из ключевых тем региональных встреч станет осмысление исторического опыта и его значение для современного общества. В МИОРах сегодня будет работать диалоговая площадка «История как урок и ориентир». В числе спикеров председатель областного совета депутатов Дмитрий Демитов, эксперт в области нацбезопасности Александр Тищенко, председатель Мёрского райисполкома Александр Ярохнович. Также в МИОРах пройдут спортивные и семейные мероприятия. Здесь состоятся спартакиада, турнир по мини-футболу и конкурсы для участников разных возрастов. В Шумилино программу откроет молодежный патриотический фестиваль «В единстве наша сила». Его продолжит народная зарядка, семейная спортивная эстафета, легкоатлетический забег и праздничная программа. На Витебщине накануне прошли мероприятия в рамках Единого дня информирования населения. Темой в этот четверг стал День народного единства как фактор национальной гордости. Так, в областном клиническом онкодиспансере с коллективом медучреждения встретилась председатель Витебского городского совета депутатов Ольга Иванова. В центре внимания была роль медиков в жизни общества и достижения страны, сообщила газета «Витбичи». Также речь шла о ключевых успехах Беларуси, продовольственной безопасности, экспортном потенциале и развитии инновационной продукции в машиностроении. Ольга Иванова подчеркнула, будущее страны зависит от ответственности и труда каждого на своем месте.
0: День народного единства.
1: Единство и сила – наше национальное «я», это подчеркнул министр антимонопольного регулирования торговли республики во время встречи с коллективом Аршанского дома торговли. Артур Карпович подчеркнул, сентябрь 1939 года имеет ключевое значение для судьбы всего белорусского народа. Наряду с Днем Победы и Днем Независимости он отражает живую связь времен, когда уроки истории становятся фундаментом для будущего. Это праздник настоящего, который мы строим сегодня своими руками. По словам руководителя ведомства, дата 17 сентября помогает сохранить национальное самосознание, сберечь нацию и ее человечность. То, что сегодня по праву можно назвать настоящим брендом Беларуси. В завершении встречи присутствующие работники Дома торговли отметили, что подобный диалог позволяет не только глубже осмыслить историческое прошлое страны, но и осознать ценность мира, согласия и сплоченности в современном обществе. В ГУ имени Машерова прошла ярмарка вакансий для студентов. О предложениях рассказывали 22 нанимателя. Отмечается большое число желающих найти работу. Некоторые уже на ярмарке получили реальную возможность трудоустройства. Аналогичные ярмарки вакансий запланированы на 11 сентября в Витебском медуниверситете и на 18 сентября в Полоцком госуниверситете. Общество Красного Креста является самой крупной гуманитарной организацией страны, объединяющей десятки тысяч волонтеров, инструкторов по оказанию первой помощи и медицинских сестер. Об этом не раз говорилось со сцены концертного зала «Витебск», где накануне прошли торжества в честь 105-летия Белорусского Красного Креста. Участие в них приняли около 150 человек, среди которых ветераны областной организации, представители власти, руководители учреждений здравоохранения, социальные партнеры и сотрудники организации. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобазы требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь

0: Не товаров со скидкой в магазинах Веста.
1: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
2: Погода на радио Витебск.
3: В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Сегодня по региону синоптики прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. В Витебске днем до плюс 19. В эти минуты в областном центре 11 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Утро твоего города.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
2: Это слушает весь мир.

0: шоу на радио Витебск.
1: Ой, друзья, вот знаете, какие ситуации непредвиденные могут возникать? Например, да, была прекрасная девушка, жила она в Петербурге, говорит, хочу свадьбу. Ей говорят, давай свадьбу. Все согласились, свадьба заказана, банкет, все дела, гости приглашены. Она берет и заказывает платье с маркетплейса из далеких стран. И тут ей берут и присылают платье для Барби. Да, оно полностью соответствует картинке. Вопрос в размере. Не знаю, что она с ним делала дальше. Возможно, одела на фигурку на свадебный торт. И тем не менее, свадьба состоялась. Понимаешь, человек не растерял. Вот такой настрой должен быть в пятницу. Подумаешь, да. Не то платье на свадьбу, если еще пришло за денечек какой-нибудь до.
2: Ой.
1: И тем не менее, все по факту сказано, сделано.
2: Вот опять же, да, всегда можно найти выход из любой ситуации. Главное, сразу не бросаться в панику и не унывать. Поэтому вот мы вам с этим делом поможем. Вот если кто-то в панике прямо сейчас...
1: Пишите, будем решать вопрос.
2: Мы все решим. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу.
0: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбол.

0: Friday, then Saturday, Sunday, what?
1: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэш.

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Знаете, о чем здесь подумали, когда увидели новость? То, что вот меньше нам нужно на всяких мероприятиях и торжествах снимать на телефон, делать фотоснимки. А также, если что-то увидели в интернете, надо делать поменьше скриншотов. Знаешь ли почему?
1: Нет, я еще не знаю. Ты мне об этом констатировал как факт, но не объяснил суть.
0: Ну смотри, фото и скриншоты, оказывается, могут вызывать цифровую амнезию. Исследование показало, что привычка фотографировать все подряд, снимать на видео, делать скриншоты, ухудшает память и снижает концентрацию. Человек снимает события или сохраняет информацию, и вот когда он это делает, он меньше погружается во все происходящее. Ему не надо запоминать мелочи и детали, потому что все и так, все есть в галерее сохранено.
1: Ну, не знаю, я только могу, знаешь, как-то сопоставить с тем, что вот утром я сегодня фотографировала небо, да, и такая вот, ну, красиво, надо сфоткать, а потом полчаса думала, я закрыла дверь или нет. Поэтому я только в эту сторону клонить могу.
0: Фоткай дверь закрытую, снимай на видео.
1: Я забыла, я фоткала небо, понимаешь?
0: А я понял. Ну вот, тем не менее, есть и такое исследование. Как с этим быть и что с этим делать, не знаю. Но поменьше снимать. Наслаждайтесь моментом, здесь и сейчас. Вот. И побольше места останется на телефоне загружать, чистить. Потом не надо все это будет делать.
1: Тут только поддержать могу, сказать нечего.
2: Твое утро разбудит шоу. Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Черная

0: 50-40.
1: Знакомое место, новый масштаб, открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом, 12 сентября в 12:00.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

Друзья, телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси направил приветствие участникам, организаторам и гостям 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа». Министерство иностранных дел Беларуси и России провели консультации по тематике евразийской безопасности и разработке евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос об энергетическом перемирии с Украиной. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: присоединиться к нам на волну, потому что через несколько минут мы заберем последнего претендента в наш список на розыгрыш бокса.
1: От наших друзей и партнеров футбольного клуба ML Витебск. Поэтому заряжаем телефоны, берем их в руки, подписываемся на все возможные социальные сети и футбольного клуба, и наши, потому что это вам определенно в чем-то поможет.
0: Да, ну и через несколько минут сразу будем разыгрывать. Поэтому гоу!
2: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» – шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: 50-40. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: Макс Тайм.
1: Ах, что мы здесь появились? Для того, чтобы забрать претендента последнего на этой неделе в наш список на розыгрыш бокса от футбольного клуба МЛ Витебск. Ну и, конечно же, сегодня же, через несколько музыкальных минут, мы и разыграем его.
2: Ну а для начала все-таки поговорим о претенденте. Он должен быть абсолютно любым. Главное, первым и с правильным ответом в наш вайбер по номеру 7071071. Есть вопрос, нужен ответ, ну а все остальное по стандарту. Кто первый, тот молодец.
1: Все очень просто, друзья. Есть вопрос, он простой. Он простой, здесь нужна ваша смекалка, либо же наитие, либо же подписка на социальные сети клуба, либо же просто очень быстрые пальцы и поисковик вместе с интернетом. В общем-то, не будем томить, переходим сразу к вопросу. С Могилевским Днепром сыграет футбольный клуб МЛ Витебск уже в воскресенье. А каким по счету матч для футбольного клуба МЛ Витебск будет в высшей лиге? Даю подсказку, это юбилейный.
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Итак, друзья, есть у нас победитель или победительница, которая залетит в список претендентов. Ну вот что касаемо юбилейного, да, знаем, что это заканчивается на 5 либо 0.
2: В общем, знаешь, мы поняли, что подсказывать вот таким вот образом — это была плохая идея, потому что следом полетели абсолютно рандомные цифры.
1: Да, все было, я вам так скажу, от 5 до 100. Все, все юбилейчики упомянули. Но, тем не менее, есть та девушка, которая первой и правильно на все это дело ответила. Ее зовут Татьяна, цифры ее номера заканчиваются на 681. Татьяна, ставлю вам лайк, вы большая молодец. 50-й матч состоится у футбольного клуба МЛ Витебск в рамках высшей лиги. Именно в воскресенье он и выпадает. На воскресенье.
2: Не знаю, надо ли с таким событием поздравлять, и тем не менее пожелать удачи однозначно можно, а вдруг поможет.
1: Самое главное — пожелать победы. Вот чего действительно нужно нашим парням из футбольного клуба МЛ Витебск. Все, друзья, через несколько музыкальных минут разыграем бокс.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: 8-50-40.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 70-43. Звони.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Time.
1: Про Манхэттен нам спели, но не про тот, где с Деми Мур делятся секретами, а Карлита и Софи Такер взяли все в свои руки. Теперь же мы берем в наши руки, точнее, в руку Насти, потому что она будет мышкой нажимать вот, ну, вот на это
2: мне
1: колесо.
2: Мне теперь доверяют, видите, третья неделя подряд, это уже уровень, между прочим.
1: Все, друзья, начинаем прямо сейчас розыгрыш бокса от наших друзей футбольного клуба МЛ Витебск.
2: Я вот не знаю, есть у меня мысль повернуть микрофон к компьютеру, дабы дать послушать вот это вот журчание кручей. Журчание колеса, не знаю, как это назвать. Возможно, кто-то что-то и услышит.
1: Журчание каждый услышит для себя свое. Тем не менее, запускай. А где ты там пропал? Я только слышу отголоски какие-то. Не слышно твоего ручейка.
2: Ну, слушай, я пыталась, я искренне пыталась. Я тут крутила микрофон как могла, ну, потому что хотела, чтобы все слышали, что колесо крутится. Ну и, собственно, оно докрутилось и остановилось. Давай. Поэтому я уже знаю имя победителя.
1: Ну,
2: пока
1: давай,
2: не буду
1: не
2: подсказывать.
1: Таи.
2: У нас сегодня, смотрите, с вами участвовали Валерия, Александр, Сергей, Павел и Татьяна. Что касается победительницы,
1: так,
2: сегодня это, между прочим, Татьяна.
1: Татьяна.
2: Вот так вот.
1: Татьяна.
2: Две минуты назад одно счастье, через две минуты второе привалило.
1: Таня, мы вас поздравляем. Цифры вашего номера заканчиваются на 681, потому что вы у меня передо мной еще не закрывал ваш сегодняшний ответ. Представляете, как девушка ответила сегодня, залетела в последний вагон списка претендентов и выиграла бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
2: Ну, просто у кого-то счастливая пятница. Надеюсь, что она такая у всех. Но вот у Татьяны она еще и с подарочком.
1: Все, поздравляем победительницу. Напишем ей, где и как забирать. Друзья, все, а мы аннулируем список и переходим в следующий час.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Министерство иностранных дел Беларуси и России провели консультации по тематике евразийской безопасности и разработке евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Стороны подвели итоги проделанной в 2026 году совместной работы по продвижению концепции. Прошло обсуждение вопросов подготовки министерской встречи по запуску переговорного процесса по хартии, которая состоится 25 сентября на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также организацию переговорного процесса в целом. В рамках консультации состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Игорь Секреты с руководителем российской делегации, послом по особым поручениям МИД России Александром Трофимовым. Заместитель министра в целом позитивно оценил взаимодействие Беларуси и России в деле продвижения белорусской инициативы с момента ее выдвижения в 2023 году и высказал ряд предложений для обсуждения на консультациях, сообщила Белта. Разговоров о возможности заключения энергетического перемирия с Украиной в настоящее время не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщает РИА Новости. По словам представителя Кремля, руководство Украины оказалось в очень сложной ситуации и предлагает временное прекращение огня исключительно в энергетической сфере. Дмитрий Песков подчеркнул, Украина ищет временную передышку вместо реального урегулирования конфликта, которое полностью соответствовало бы интересам России. Представитель Кремля отметил, российские военные продолжают системные и планомерные удары по целям в Украине в ответ на действия Киева. Он добавил, что любые предложения о прекращении огня должны учитывать текущую обстановку и реальные условия на поле боя.
1: В Беларуси.
2: Президент Беларуси направил приветствие участникам, организаторам и гостям театрального фестиваля «Белая Вежа». Глава государства отметил, что яркие театральные работы и оригинальные режиссерские решения каждый год открывают безграничные возможности для творческого диалога, дарят незабываемые впечатления и помогают по-новому ощутить великую силу искусства. История «Белой Вежи» началась в Бресте в 1996 году. Первый фестиваль состоялся по инициативе заслуженного деятеля искусства республики Александра Козака. За три десятилетия форум объединил артистов более чем из 60 стран. На его площадках было показано 770 спектаклей. Юбилейная «Белая Вежа» продлится по 19 сентября и будет посвящена Золотому фонду фестиваля. В Брест пригласили коллективы, которые в разные годы становились лауреатами форума и уже завоевали признание его публики. При этом участники представят новые постановки. Юбилейная программа станет не повторением прежних афиш, а продолжением общей фестивальной истории. Так, накануне на набережной имени Франциска Скорины в Бресте открылся 30-й международный театральный фестиваль. Старт юбилейному форуму дали под открытым небом, а после торжественной церемонии Государственный академический театр классического балета из Москвы представил «Лебединое озеро». Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Витебск и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный 5-10, порывами до 14 метров в секунду. Сегодня по региону синоптики прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 19. В эти минуты в областном центре плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск. Утро твоего города».
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль.

0: представляете, какую красоту видели в Нью-Йорке? Вот 2977 дронов собрались в небе над Нью-Йорком в силуэт башен-близнецов. Вот представляете, вот такое событие. Все мы знаем, что связано с не очень позитивными событиями, да, даже с трагическими, но тем не менее, каждый год об этом помнят, и каждый год
1: чтят, наверное, правильно выразиться.
0: Тем не менее, жизнь продолжается, как любит говорить, да, Наташа Баталка. Все видеть позитивное нужно только в этом ключе. И да, вот что хочется заметить. В последнее время очень популярны вот эти вот шоу, да? Mm-hmm. И в Китае, и в США, и везде-везде делают. Ну, интересно, а в Беларуси шоу дронов было хоть раз или еще не было? И кто, когда, например, откроет всю эту дилемму у нас?
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что пока нам этого не светит, но помечтать можно, почему бы и нет.
0: Да. Все, друзья, мы на этом будем бежать дальше, дабы подготовить для вас все самое интересное. Ну и в этом часу напоминаем, что будет розыгрыш на автодрайв-такси. На драйв-такси.
1: Мы будем с вами кататься, ну, по крайней мере. И мы покатаемся отдельно, и вы тоже сможете выиграть свою поездку.
0: Да, напоминаем, суббота-воскресенье у нас Юг-драйв Джимхана, которая пройдет у нас здесь. В воскресенье, естественно, финал, в субботу квалификация. Все это мы вам еще не раз напомним. Ну, а пока будем готовиться к игре. Вы тоже, кстати, готовьтесь. Повторяйте модели автомобилей.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Работу хотела красотка. Так вот, телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Радио «Витебск».

0: друзья, жара начнется в понедельник. Нет, мы вам не о погоде. Хотя, возможно, если можно сравнить погоду на волне радио Витебск, то да, у нас будет жарко, потому что новый сезон, друзья.
1: Ну, тогда можно говорить о том, что осадки тоже у нас прогнозируются, ну, по крайней мере, в виде подарков, потому что, действительно, россыпь подарков тоже будет на волне. Хотя, кое-кто сможет забрать свой подарок фактически уже сегодня. По крайней мере, попытать удачу и поучаствовать однозначно уже можно начинать.
0: Есть у нас, кстати, розыгрыш в инстаграм-аккаунте «Радио Витебск». Там Яндекс.Станция Алиса разыгрывается. Узнаем, между прочим, 14 сентября победителя. Вот, переходите, выполняйте абсолютно все условия до единого.
1: Единственное главное – это подписаться на наш инстаграм-аккаунт «Радио Витебск». Ну, а дальше дело за малым. Читайте инструкцию под постом, выполняйте, как Влад сказал, все условия, и все, идите к своей цели, идите к победе, идите за своей колонкой.
2: Гоу, гоу, гоу! 14 сентября. Новый сезон на «Радио Витебск». Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на волне и лови настроение. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Брестскую область. Его главной темой станет развитие системы связи вооруженных сил. Вооруженные силы Канады начинают крупнейшую, более чем за 30 лет, реорганизацию. Правительство Эстонии вслед за главой Минобороны отправило в отставку канцлера ведомства. Подробности в начале следующего часа.

0: 22. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: Утро на радио Витебск.

0: Куда ты гонишь?
1: Вот такая вот игра нам с вами сейчас предстоит. Называется она «Да ты гонишь». Погоним мы все с вами, между прочим, на Yuka Gymkhana Drive, которая состоится уже в эти выходные 12 и 13 сентября. 12 сентября будут тренировки и квалификационные заезды, а в воскресенье 13 сентября решающая победа за финал, за кубок чемпиона, можно сказать. Официальное открытие 13 сентября в 14:30. Вход свободный, приходите. Ну и, конечно же, там будет много развлечений, одно из которых – дрифт-такси. Вот как раз-таки поездку на этом дрифт-такси мы сейчас и разыграем.
2: Поэтому, друзья, для тех, кто хочет поучаствовать, милости просим. Нам с вами понадобится два человека, которые будут тоже бороться за победу. Мы вам дадим две марки автомобилей, каждому свою, и будем называть модели. Ваша задача – угадать, какие же есть реально, какие мы придумали. Если модель существует, мы говорим «да», если ее нету, так и озвучиваем «нет такой».
1: 60-20-60-60-20-70 наши номера. Звоните, нам нужно сразу два человека на линию. Кстати, один уже есть. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Так, как ваше имя?
3: Вадим.
1: Вадим, отлично. Вадим, ожидаем второго оппонента. А вот, собственно говоря, и он. Доброе
2: Или она.
1: Утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Ух ты, вот девушка. Вот. Как ваше имя?
4: Ольга.
1: Ольга, Вадим и Ольга у нас здесь на линии. Ну что, ребят, вы готовы?
4: Да.
3: Да.
1: Так, Вадим, давайте уступим девушке, наверное.
3: Правда? Конечно, уступим.
2: Все, а давай девушке еще уступим. И выбор дадим.
1: Конечно, давай дадим выбор. Hyundai или Chevrolet?
4: Hyundai.
1: Hyundai. Отлично. Значит, все предельно просто. Вы уже знаете механику игры, да? Я вам называю модели Hyundai. Вы говорите «да» или «нет». На все про все у нас 30 секунд. Готовы?
4: Да.
1: Тогда поехали. Accent.
4: Да.
1: Elantra.
4: Да.
1: Elmont.
4: Нет.
1: Naria.
4: Нет.
1: Sonata.
4: Да.
1: Orion.
4: Нет.
1: Tiburon.
4: Да.
1: Атера.
4: Нет.
1: Кайро.
4: Да.
1: Лерон.
4: Да.
1: Велостер.
4: Да.
1: Селеста.
4: Нет.
1: Калиста.
4: Да.
1: А, все. Итак, пока Настя подводит итог, как сами чувствуете, как справились?
4: Плохо.
2: А ну, нет, Олечка, вы не правы вообще-то.
1: Я бы вам сказал другое, да, вот по тому, как вы отвечали. Итак, есть ли у нас итог?
2: Есть итог. 8 правильных. Олечка, 5 неправильных, 8 правильных. Это если говорить о полных итогах. И, между прочим, даже больше, чем до середины шли вы, ну, максимально правильно, ни одного неправильного не было. Потом что-то пошло чуть-чуть не по плану, но в целом 8 баллов, мне кажется, это очень даже неплохо.
1: Отлично. Ольга, теперь мы ожидаем. Вы ожидаете. Вадим.
3: Да,
1: вы здесь, отлично, хорошо. Вас немножко плоховато слышно, может, чуть ближе к телефону давайте. Вам достается Шевроле. Вы готовы?
3: Готов.
1: Тогда поехали. Фалькон.
3: Нет.
1: Астра.
3: Нет.
1: Мирада.
3: Да.
1: Невада.
3: Да.
1: Корса.
3: Нет.
1: Корсика.
3: Да.
1: Калос.
3: Нет.
1: Меридиан.
3: Нет.
1: Беретта.
3: Да.
1: Тавера.
3: Да.
1: Ривьера.
3: Да.
1: Блейзер.
3: Нет.
1: Так, замечательно. Теперь с вами будем разговаривать. Как вы считаете, сколько, хорошо ли вы справились, на сколько процентов от 100?
3: 50 на 50.
1: Отлично. Тогда давайте подключим Настю. Она уже посчитала итоги. Итак,
2: да, и знаете, вы были фактически близки, 60 на 40, но, к сожалению, неправильных ответов.
1: Итак,
2: было больше.
1: Давай, финальный, как-то огласите, пожалуйста, финальный итог,
2: ну,
1: Анастасия.
2: Ну давай, я скажу сначала Вадиму. Ваши результаты, у вас было 7 неправильных и 5 правильных. И, к сожалению, почему-то на все машины, которых не существует, вы думали, что они есть. Но ничего, такое бывает. Мы, правда, старались подобрать похожие названия, и тем не менее.
1: Итак, получается, что у нас победительница Ольга. Ольга, мы вас поздравляем. Вадим.
4: Спасибо.
1: Вадим, не расстраивайтесь, передавайте приветы.
3: Всем привет, слушателям, хороших выходных.
1: Это главное. Это хорошо. Пускай выходные будут действительно таковыми. Мы с вами прощаемся, Вадим. Всего вам тоже замечательного. Ольга, ну а вас мы поздравляем. Вы становитесь победительницей. Это для вас. Ну и, конечно же, дрифт-такси вас ожидает. А в субботу либо в воскресенье выберите сами. Подробнее за рамками эфира мы вам все расскажем. Ольга, давайте теперь слова от победительницы. Ваш привет.
4: Спасибо большое за розыгрыш. Я, конечно, не ожидала. Очень приятно. Спасибо, Радио Витебск.
2: А нам-то как приятно, что и девушки рискуют, и девушки дозваниваются, еще и девушки побеждают, потому что, на самом деле, с учетом того, что игра такая, наверное, больше, ну, отчасти мужская, по крайней мере, что касается автомобилей, мужчинам однозначно проще. Оль, вы большая молодец, поэтому, действительно, вас остается только поздравить и спросить, вы вообще экстрим любите?
4: Ну, в какой-то степени, да.
1: Отлично.
2: Ну вот, а степень того, насколько будет экстремально, как раз-таки сможете узнать в субботу или воскресенье, там уж как выберете. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии, будем рассказывать, где и что вы сможете получить, забрать и покататься. Друзья, ну а всем остальным мы можем только сказать удачи в следующих сегментах. Розыгрыш продолжается.
0: Да ты гонишь! Реклама.
5: Осень пришла. В насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку. И лук-севок. Удобрения. Средства защиты. Насенне. Настоящий рай для садоводов и огородников.
6: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом 12 сентября в 12:00.
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Лови момент.
1: Ой, друзья, давайте немножко остановимся от этих экстремальных игр и экстремальных штук различных. Вот, пожалуйста, лови момент, замечательная рубрика. Можно поймать моментик, сфотографировать все, что угодно абсолютно и прислать к нам в мессенджеры. Тем более пятница, пятничное настроение, пятничные фотографии всегда радуют вдвойне.
2: Ну, вы знаете, на самом деле, если кто-то занимается чем-то экстремальным прямо сейчас, почему бы и нет, каким-нибудь джампингом, откуда-нибудь, роп-джампингом или еще чем-нибудь, фотографируйте, присылайте, а может и видео снимайте с какой-нибудь экшн-камеры. Нам подходит абсолютно все. Номера мессенджеров уже были названы. Собственно, все, что остается сделать, достать телефон и сфотографировать.
1: Друзья, ловите момент, присылайте фотографии, краткий комментарий по поводу этих фоток, которые вы пришлете, мы обязательно выдадим. Ну и затем полная подборка в телеграм-канал Радио Витебск. Ой, друзья, погнали, полетели фото!
0: Твое утро разбудит шоу «Наша музыка» на Радио Витебск.

0: замечательные фотографии прилетают к нам в мессенджеры. Давайте, подбрасывайте еще. Пятничные они всегда радуют чуточку больше, чем в обычный день. Поэтому, друзья, фотографируйте прямо здесь и сейчас, в моменте. Присылайте все это к нам в мессенджеры. Ну и скоро выдадим краткий комментарий по фото. Let's go! Фото, please!
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Maxline Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Maxline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Maxline».
3: Это будет наш тайм.
4: Привет-привет, с вами Анна Асти, и ты слушаешь мою песню по барам на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
4: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Лови момент.
1: Ну что, кто у нас поймал момент? Давайте переходить именно к этим людям. Я вижу, тут такие подписи интересные. Вот даже извиняющиеся есть.
2: Да, есть такое дело. Вот мне нравится это сообщение от Насти. Доброе утро. Извините, что еда, но зато какая красивая. Вот знаешь, Настя, я не могу просто не сказать, что я очень теперь хочу кушать. Я не знаю, что это, но это очень вкусно выглядит. Кроме малины сверху не различаю, но это так вкусно.
1: Настя, что вы наделали? Что мне теперь делать оставшееся время?
2: Кормить меня.
1: Кормить? Все. Отлично. Все, замечательно. Договорились. Так, Татьяна сбрасывает нам здесь прекрасные цветы. Дмитрий в пути тоже застает радугу. Он говорит, дождь и солнце за окном было. Было. Сегодня увидели все.
2: Действительно, все по факту так и происходило. Это все дело как раз-таки, когда ехали на работу. По крайней мере, я когда ехала на работу. Таня вот скидывает нам, знаете, красивый такой набор, чашечка кофе, заварничек такой красивый. И все это с видом из окна на лес. Между прочим, очень-очень симпатично.
1: Я, между прочим, на нашей рубрике сегодня просветился. Теперь буду знать, как выглядит эустома, которая поздно в этом году зацвела. Так, по крайней мере, говорит нам Елена. Все остальное можете увидеть в подборке телеграм-канала «Радио Витебск». Мы туда все загрузим. Ставьте лайки, реакции, не знаю, там, комментарии.
2: Пишите комментарии.
1: Да, вот это вот вся блогерская тема. Лайк, подписка, комментарий. А мы же здесь в этом часу уже ничего от вас больше просить не будем. Да и, в принципе, оно все закончено. Единственное, что послушаем классную хитяру, которую узнают все везде и всюду.
0: В эфире «Радио Витебск».

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Брестскую область. Главнокомандующий вооруженными силами ознакомится с развитием и практическим использованием в войсках систем связи. На общевойсковом полигоне в Ослесновске главе государства доложат о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также о состоянии системы управления вооруженных сил и ходе оперативно-специального учения войск к связи. В Минобороны сообщили, Александр Лукашенко ознакомился со средствами и комплексами связи, стоящими на вооружении войск, с перспективными средствами связи, выпускаемыми предприятиями Госкомвоенпрома. Президенту также продемонстрируют, как средства связи и автоматизации используются на практике при управлении элементами боевого порядка батальона из состава сил немедленного реагирования.
0: Политика.
1: Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич принимает участие в 111-м заседании экономического совета СНГ в Ашхабаде. В ходе заседания планируется рассмотреть более 20 вопросов, в том числе проект концепции цифровой трансформации отрасли лесопромышленного комплекса государств-участников СНГ и плана мероприятий по ее реализации, а также проект комплексного плана мероприятий по реализации межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года.
0: В мире.
1: Вооруженные силы Канады начинают крупнейшую более чем за 30 лет реорганизацию, цель которой — подготовить армию к возможным конфликтам в будущем. В течение многих лет канадская армия состояла из 4 дивизий, сформированных по географическому принципу. С 10 сентября их структура изменилась. 3 дивизии будут ориентированы на боевые действия за рубежом, оборону страны и поддержку инфраструктуры. Впервые со времен Холодной войны канадская армия организуется для ведения масштабных боевых действий на уровне дивизии. Вслед за главой Минобороны Эстонии в отставку был отправлен и канцлер ведомства. Об этом пишет Белта со ссылкой на эстонские СМИ. Глава оборонного ведомства Ханна Певкур в начале сентября подал в отставку из-за скандала, связанного с закупкой снарядов для Украины, которые так и не были поставлены. Еврокомиссия может потребовать от Эстонии вернуть выделенные на закупку средства.
0: В Беларуси.
1: Президент поздравил работников и ветеранов белорусского цементного завода с 30-летием со дня основания предприятия. В поздравительном адресе отмечено, сегодня, существенно нарастив объемы, белорусский цементный завод является надежным фундаментом строительной отрасли страны, обеспечивает высокое качество продукции. Сохраняя лучшие традиции отечественной стройиндустрии и внедряя современные технологии, предприятие постоянно расширяет рынки и пользуется заслуженным авторитетом как у белорусского потребителя, так и за рубежом. Это результат слаженной работы всего коллектива, его высоких компетенций и ответственности, отметил глава государства. Президент выразил особую признательность ветеранам производства, которые стояли у истоков создания завода и внесли неоценимый вклад в его становление. Президент отметил трудовые достижения, пример для нынешнего поколения цементников. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Сегодня по региону синоптики прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
0: Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск.
1: Вот знаешь, все, что я тебе могу сказать, это то, что я хочу в Китай, желательно прямо сейчас. Так. Но не просто съездить, посмотреть мир или что-то такое, а спуститься в их торговые центры и спуститься с лестниц в торговых центрах, потому что их там нет, понимаешь? Там горки американские такие, ну фактически, я не знаю, как будто в аквапарк приходишь, тебе выдают специальную такую подстилочку, ты на нее ложишься, и с какого-то там энного этажа китайского вот этого небоскребного торгового центра скатываешься вниз. Ты прикинь, какой кайф!
2: Ой, кайф, особенно пенсионерам и детям.
1: Нет, ну ладно, я думаю, лестница где-то там сбоку, какой-нибудь аварийный выход точно имеется.
2: Попробуй найти. И даже лестницу они зашифровали, нет, как лабиринт.
1: Ну нет, ладно, вижу я тут на видео, где-то там стоят эскалаторы, но в целом это же круто.
2: Ну,
1: и дети могут развлекаться. Конечно, опасненько, наверное, там возрастные ограничения какие-то определенно присутствуют, но это так круто выглядит. Ты пришел в торговый центр, вспомнил детство, скатился с этой горки, счастливый, пошел домой. Кайф.
2: Да, и даже не потратил лишних денег. Вот представляешь, шел-шел в торговый центр за обновками, такой, увидел горку. И на час как залип на нее. Вот катаешься, накатался такой. О, можно и домой.
1: Нет, ну знаешь, я об этом, кстати, не подумала, что касается финансовой составляющей. Я больше подумала о том, что ты там на самом высоком этаже что-нибудь себе приобрел, такой счастливенький в горку. Бах, и как поехал.
2: А смотри, как парами удобно ходить, чтобы не таскать пакеты. Один остается внизу ловить, второй сверху.
1: Все,
2: кричит или
1: поняла.
2: Звонит, принимай.
1: Это значит, мужчины с женщинами теперь не гуляют по торговому центру, а ожидают выхода товара с горки. Получается
2: да,
1: так.
2: Получается так. Вот такая логистическая служба.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Включи настроение.

0: друзья, предлагаю вам замечательную, между прочим, вакансию. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг телеведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам. Возраст от 20 до 36 лет. Четкая дикция и грамотная речь. Коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by. До 15 сентября включительно. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Думали-думали мы, что рассказать вам интересного перед тем, как все-таки начать не думать, и решили рассказать о том, а как же остановить навязчивые мысли. А знаете, оказывается, всего лишь крикнуть «стоп» надо.
1: Ну,
0: вот так
1: ты.
0: Вот громко берешь, кричишь «стоп», а если не помогло один раз, то кричишь много раз. А если не помогает кричать, то повторяешь до тех пор, пока эта мысль не уйдет. Оказывается, это называется техника остановка мысли.
1: Да, потом за тобой приезжаю, значит, на белой машине с красным крестом, а ты говоришь, это техника остановки мыслей.
0: Об этом уже будете спорить потом.
1: Да, тем не менее, друзья, прямо сейчас вам ничего не нужно кричать, и никаких навязчивых мыслей не будет. Будет лишь стартовая фраза вам дана, которую вы вводите в Viber, Telegram 707-71-071, код 29, а затем автозаполнение продолжает. Оно предложит вам несколько вариантов слов. Вот выбирайте, какие вам лучше. Как всегда, интересно и весело получится. Сегодня фраза такова, звучит она следующим образом. Выходные будут супер, если я... Вот, пожалуйста. А дальше пока... Ну,
0: стоп!
1: Вот, нет. У тебя уже навязчивые мысли.
0: Да? Вот, мне кажется, так должно работать, но они почему-то не прекращаются.
1: Друзья, а вы свои не тормозите. Вписывайте то, что предлагает автозаполнение, присылайте нам. Через несколько музыкальных минут все зачитаем. Напоминаю стартовую фразу. Выходные будут супер, если я... Поехали.
2: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: 1 января 2029 года.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: что, посмотрим, что у нас получилось, друзья. Есть стартовая фраза, она была такова: выходные будут супер, если я. Теперь посмотрим, что дописало ваше автозаполнение. Вот у Светланы получается: выходные будут супер, если я приеду к тебе на работу, и ты будешь со мной работать, а я буду отдыхать.
1: Ты знаешь, это все хорошо, но Настя сегодня однозначно, мне кажется, бьет все рекорды по фактичности написания, потому что ее вариант звучит следующим образом. Выходные будут супер, если я не ошибаюсь, то в субботу и воскресенье я не работаю.
0: Ну, отлично.
1: Ты знаешь, вот это хорошо и красиво.
0: Да, Александр говорит, выходные будут супер, если я правильно понимаю, что надо будет сделать много дел. И не только. Вот, человек радуется, когда работа есть, чем заняться в воскресенье, в субботу. А Надежда говорит, выходные будут супер, если я буду находиться в отпуске. Как будто бы тоже очень классно.
1: Ну, ты знаешь, вот Дима поддерживает, видимо, предыдущих ораторов, потому что он говорит, выходные будут супер, если я не буду тут работать в субботу. А Татьяна считает, что выходные будут супер, если она приедет к нам в гости на обед и будет ждать нас.
0: Неплохо. Алена говорит, выходные будут супер-пупер, если увлажняющий крем для лица земли, и вы будете получать удовольствие.
1: Я хочу продолжение этого продолжения, потому что там явно что-то могло быть
0: вот
1: больше.
0: Вот это маркетинг. Вы случайно не маркетолог, Алена?
1: Если нет, то стоит попробовать. Вариант от Андрея. Выходные будут супер, если я буду делать все, что угодно, и как бы мне это было приятно. Если бы разрешили нормально делать все, что угодно, наверное, вот такой вот финал должен был быть.
0: Да.
1: Выходные будут супер, если я приеду к вам на работу завтра или после обеда, буду ждать вас в городе, пишет нам Юра.
0: Отлично. Сергей говорит, выходные будут супер, если я приеду в пятницу вечером или завтра утром, и мы сможем увидеться. А Сергей говорит, выходные будут супер, если я правильно понял то, что я не знаю, как это сделать.
1: Ну, тут действительно работало автозаполнение. Посмотрим, что на финал приготовила нам Людмила. Выходные будут супер, если я буду находиться в деревне, и ты не знаешь, где я.
0: Ох ты, уехать от всех куда-нибудь на дачку, в деревню. Слушайте, замечательно, вот тут супер.
1: Убегаем от этого всего.
0: Убегаем.
2: Даже не думай. Радио Витебск. Радио, которое...

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Первая ракетка планеты, белорусская теннисистка Арина Соболенко, в четвертый раз подряд вышла в финал открытого чемпионата США, сообщает Белта. Минувшей ночью действующая чемпионка US Open встречалась в полуфинале с третьим номером мирового рейтинга американкой Джессикой Пеголой и выиграла в двух сетах 7-5-6-2. В решающем поединке в субботу, 12 сентября, соперницей белорусской будет второй номер рейтинга WTA казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, обыгравшая американку Кори Гауф. Олимпийский комитет Беларуси отметил, Арина Соболенко превзошла достижения Штефи Граф, Мартины Хингис и Новака Джоковича. Белорусская стала первой теннисисткой среди женщин и мужчин в открытой эре, начинающейся с 1968 года, которой удалось выйти в 8 подряд финалов турниров «Большого шлема» на хардовом покрытии. Арина опередила легендарных Граф, Хингис и Джокович, каждый из которых доходил до 7 таких финалов подряд. Хоккейные клубы «Брест», «Гомель» и «Динамо Молодечно» с побед стартовали в новом сезоне белорусской экстралиги. Брестяне начинали сезон в гостях у Витебска. По ходу игры южане вели со счетом 3-1, но за минуту до конца третьего периода северяне сумели отыграться. В овертайме «Брест» все же забрал 2 очка, 4-3. Все 4 шайбы за гостей забросил российский форвард Максим Цыбин. Параллельно «Гомель» дома в сухую победил гродненский «Неман» 3-0. Шатаут за «Рыси» оформил голкипер Максим Лупский. Также накануне «Динамо Молодечно» на выезде благодаря дублю Кирилла Вихельчука разобралось с лидой. Итог 4-1. Футбольный клуб «Витебск» сыграет товарищеский матч с командой из российской премьер-лиги. О проведении встречи с «Факелом» из Воронежа сообщил накануне председатель Витебского облсполкома. Он встретился с игроками нашей команды. Во время поездки руководитель региона познакомился с материальной базой ЦСКА. Встреча состоится во время международной паузы в чемпионате страны. Предварительно матч запланирован на 3 октября, сообщает газета «Витбичи». Также Александр Рогожник рассказал, что на Витебском стадионе запланированы ремонтные работы. Пообщался с командой и узнал, какие проблемы и вопросы беспокоят игроков и тренеров. На память о визите футболисты подарили главе региона мяч с автографами всех игроков, а также майку футбольного клуба «Витебск». И о спорте на этом пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Время на радио «Витебск» представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в Витебске. 10:38.
2: Модно, стильно, дерзко и сочно.
3: Твой новый образ – это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды «Точно». Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах «Трио», «Эвиком» и «Маркосити».
5: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Слушай.

0: Второй завтрак.
1: Не знаю, у кого поднимается рука кушать пиццу за 12 тысяч долларов, но это в среднем одна из самых дорогих по миру. Но кто-то же ее ест, а мы предлагаем прямо сейчас вкусную, горячую, бесплатную, с пылу с жару, и для этого особо делать ничего не надо, тем более тратить деньги.
2: Ничего не просим с вас, вообще абсолютно. Вот, пожалуйста, единственное, что попросим, это дозвониться к нам по номерам 60 20 60 60 20 70 и внимательно ознакомиться с положением. Оно доступно на сайте radiovitebs.by и в наших социальных сетях.
1: Нет, ну и это еще не все. Есть еще и вопрос, на который нужно получить правильный ответ. Правильным будет являться самый популярный среди сотрудников радио «Витебск».
2: Ну и все равно это меньше, нежели 12 тысяч долларов. Поэтому, друзья,
1: ну
2: присоединяемся.
1: Да.
2: Так, как у нас сегодня звучит вопрос? Кстати, вопрос интересный, достаточно такой. Вот смотрите-ка, вопрос, как он сформулирован? Подожди, я хочу просто сразу такой посыл дать людям, чтобы они понимали, вот еда, от которой я, пожалуй, откажусь за столом.
1: Ну, так будет точнее.
2: Какой-то праздничный стол имеется у нас, да, вот стоит еда, ну, вот что-то вроде
1: тебе
2: оно популярное.
1: Тебе предлагают,
2: это
1: такой,
2: да.
1: Спасибо, я попозже попробую.
2: Спасибо, я не люблю,
1: я наелся.
2: Или там, я не, ну, такое не нравится мне. В общем,
1: не, ну, слушай,
2: вот
1: кто за столом так отвечает? Обычно я попозже попробую,
2: ну, ладно,
1: спасибо,
2: хорошо.
1: Я там уже перекусил.
2: Но это в мыслях, я озвучил ваши внутренние мысли, а Настя вот озвучивала
1: вежливый
2: ответ.
1: А я окультурила это все.
2: Да. Поехали принимать звонки. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Алло. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, ваш вариант ответа.
3: Я думаю, что это торт.
2: Торт? Нет. Не тортик. Вот,
1: мы не такие, мы от тортиков не отказываемся.
2: Да, тем не менее, наши сотрудники. Попробуйте еще раз подумать. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Алло. Алло, вы где?
3: Алло.
2: Да, мы вас слушаем, ваш вариант ответа.
3: Доброе. Доброе. Хлеб.
2: Хлеб,
1: нет.
2: Хлеб неверный
1: вариант ответа.
2: Где-то
1: чем-то, наверное, кто-то подхватывает.
2: Да. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я думаю, может быть, это холодец?
2: Нет, не холодец тоже. Знаете, это вот достаточно, это не надо готовить. Оно уже готово.
1: Давай так, достается из жестяной баночки.
2: Да.
1: Это, наверное, пока максимальная подсказка.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Блюдо из картошки. Картофель вареный, может быть, пюре.
2: Нет. Спасибо большое за попытку. Играем дальше. Доброе утро. Алло.
3: Может быть, это оливки или маслины?
2: Оливки, маслины. Может быть, и вы совершенно правы. Мы вас поздравляем. Пицца уходит
1: к вам. А вы тоже не любите, да, оливки, маслины?
3: Не, люблю. Я говорю, на столе не буду есть. Когда большой стол.
1: Правильно, там такой выбор. Какие там оливки? Зачем?
2: Слушай, это лучший вариант ответа, что я вообще слышал. Говорит, люблю, но а зачем же за столом их есть, если там и так на столе куча вкусной еды?
1: Не, ну слушай, за оливками в магазин можно сбегать, по-быстрому купить и поесть, когда хочешь. А вот все остальное надо пробовать, пока дают.
2: Абсолютно верно. Как ваше имя?
3: Марина.
2: Марина, очень приятно. Марина, передавайте приветы в такую пятничную замечательную погоду.
1: Заодно,
2: вот
1: если знаете
2: пошло.
1: Что, если собирались в гости.
3: Всем хорошей пятницы и отличных выходных хочу пожелать.
1: Мариночка, надо было добавлять, если собирались сегодня в гости, оливки не покупайте. Оливки я и так куплю.
2: Марина, а вы пойдете в гости на выходных?
3: Конечно.
2: Правильно.
1: Со своими оливками.
2: Абсолютно верно. Оставайтесь с нами, пожалуйста, на линии. Мы расскажем, как и где забрать ваш приз. Ну, а мы давайте послушаем варианты ответов.
4: Баранина. Клетка под шубой. Оливки.
1: Оливки, маслины.
5: Рукола.
6: Суши. Грибы консервированные. Грибы. Грибы. Любые.
4: Устрицы.
1: То, что Кузьмин 10 раз повторял грибы, не считается.
2: Это не считается за 10 вариантов ответа.
1: Это он один настолько яро их не любит.
2: Ну, как не люблю? Не везде, не во всех проявлениях, но, тем не менее, вот это
1: за
2: вот...
1: За столом есть не буду.
2: Не буду, да. Вот, поэтому наша победительница абсолютно права. Друзья, спасибо всем за игру.
0: Второй завтрак. Это слушает весь мир.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».
3: Every breath that I take is a proof.
0: 24/7.

0: радио, которое ты любишь. Реклама на радио Витебск.
1: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
2: Ночь скидок «Васкона». С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Сконабай» и по номеру 7176.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: на радио Витебск.
1: Ну вот и все, прощаться нам пора, потому что пятница настала, и ура!
2: Вау!
1: Ну что, ну сочиняю, да, понемножку вот.
2: Нет, я понимаю, пятничное настроение, тут такое
1: сборник
2: дело,
1: готовлю,
2: знаешь. Сборник
1: готовлю пятничных стишков маленьких, двух строчей, трех-четырех строчей.
2: Это знаешь, тогда можно было уже и про Хольда и Боя поговорить, который только что пел нам про Лок Ла Вида, да, сумасшедшая жизнь в переводе же. Вот, получается, кто-то сходит с ума немножечко раньше, чем все остальные.
1: Абсолютно,
2: потому что
1: верно.
2: Рабочий, по крайней мере, эфирный день заканчивается пораньше.
1: Да, теперь же мы будем передавать эстафетный микрофон для Наташи Баталко. Вот там все и узнаете. И русскую новинку послушайте, и новости звезд, и их личной жизни тоже. Ну а мы будем всем желать абсолютно найкласснейших выходных, чтобы вы их провели максимально круто. С вами всю неделю были Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Услышимся в понедельник в новом сезоне на Волне радио Витебск. Всем хороших выходных. Всем
2: пока-пока. Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Горячий хит на радио Витебск.

0: В Витебске 11 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Об этом главнокомандующий вооруженными силами Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне область Лесновский. Главы государства доложили о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также о состоянии системы управления вооруженных сил и ходе оперативно-спасательного учения войск связи. Президент отметил, одним из действенных элементов является выполнение мероприятий оперативной подготовки, в рамках которых проводится оперативно-специальное учение войск связи. Александр Лукашенко обратил внимание, что мы должны быть всегда готовы к своевременной и адекватной реакции, а опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что важнейшая роль при ведении военных действий отводится управлению войсками.
1: Экономика.
2: Экономические настроения белорусов остаются умеренно оптимистичными, а граждане высоко ценят результаты социальной политики государства. Об этом заявил заместитель директора Белорусского института стратегических исследований Виталий Пунченко на презентации результатов республиканского социологического исследования. Как сообщил каналу НТ, опрос Института социологии выявил несколько ключевых трендов. Уровень развития страны и собственное материальное положение воспринимаются как приемлемые, при этом жители села оценивают благополучие своих семей немного выше, чем жители Минска. Граждане готовы напряженно трудиться ради достойного заработка и самореализации, но значительная часть населения, включая молодежь, ставит в приоритет свободное время и комфорт. В рамках финансовой стратегии белорусы ведут себя рачительно. Треть опрошенных делает накопления в наличных белорусских рублях, еще треть пользуется рассрочками или кредитами. Исследование зафиксировало существенный перевес национальной валюты при выборе средств для сбережений. В приоритете у граждан здоровье, семья, достаток и душевный комфорт. Развлечения и статус не являются важными показателями качества жизни. Белорусы больше ценят интересную работу и человеколюбие. Сохраняется тренд на урбанизацию. В крупные города переезжают ради высоких зарплат и инфраструктуры. При этом граждане любят свою страну и выезжают за границу преимущественно с целью туризма или временной работы.
1: Новости региона.
2: Четвертый день 23-го открытого республиканского смотра конкурса профессионального мастерства сотрудников департамента охраны традиционно стал одним из самых напряженных, сложных и интригующих этапов соревнований. На первый план здесь вышла уже не индивидуальная подготовка отдельных специалистов, а безупречная командная работа от рядового сотрудника до командира подразделения. А в эти минуты на Витебском ЦСКА проходит торжественная церемония закрытия. Зрители ждут яркие выступления, напряженная борьба и незабываемая атмосфера праздника мужества, силы и профессионализма. Жители и гостей Витебска приглашают на диалоговую площадку, приуроченную ко Дню народного единства. Администрация железнодорожного района организует открытую встречу, посвященную преемственности поколений, сохранению традиций и совместному развитию нашего региона и страны. Мероприятие пройдет в бизнес-центре «Марка Сити», начало в 15 часов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода. На радио Витебск.
2: Витебские по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Сегодня по региону синоптики прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. Витебские днем столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Музыкальный бранч.
1: Ну что, товарищи, сегодня все вместе радуемся и отмечаем финал трудовой недели. Всех с пятницей, так сказать. Тот самый маленький, но регулярный праздник, который у нас есть. И это на самом деле здорово, ведь я считаю, что счастье как раз-таки в мелочах. Сегодня, кстати, отмечается День осенних красок. И я думаю, многие из вас уже заметили, как листья на деревьях приобрели красно-желтые оттенки. Выглядит все очень красиво и залипательно. Так что я вам тоже сегодня рекомендую как-то ярче одеться, чтобы выделиться из толпы. Ну и, конечно, желаю всем хорошего настроения. Давайте раскрашивать эту пятницу яркими и позитивными эмоциями. Мы же на волне Радио Витебск, да еще и в рамках бранча. И этот день наполним классными хитами. Наташа Баталка уже за пультом. Всем доброе-бодрое. Давайте начинать.
0: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Реклама. Просто иди в оконный
1: остров. Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом, 12 сентября в 12:00.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Бранч-премьера.
1: Только что все вместе послушали с вами зарубежный сингл «Let Me Die» от Марка Дэна и Джованни Ричи, а теперь врываемся в рубрику «Бранч-премьера». Ну и, конечно же, с учетом того, что на календаре у нас пятница, будем знакомиться с русскоязычной композицией. Сегодня к нам в гости в эту рубрику заглянет человек, с творчеством которого мы уже давно знакомы, и в рамках «Славянского базара» он даже приходил как к нам в эфирную студию, давал свое интервью. Это, естественно, Акмаль, популярный российский певец, автор песен и музыкант. Стал известен, напомню, после участия в пятом сезоне шоу «Голос дети», который проходил на Первом канале еще в 2018 году, а также принимал участие в проекте «Голос уже не дети». Получил, на самом деле, широкую популярность благодаря таким хитам, как «Из-за тебя», «Вдоль дорог», «По полюшку». Ну и, наверное, самое значимое его достижение, помимо хороших песен, он отобрался в свое время в рейтинг журнала Forbes в категории «Музыка 30 до 30». Ну, наверное, из самых популярных хитов за последнее время мы слышим на волне, это песня «Пожар», которую он исполнил с Джелагонией, и эту композицию вы очень часто просите поставить в поздравительных сегментах. Также его новинка «Любовная», с которой мы тоже недавно ознакомились. Судя по всему, любовь этого парня никак не отпускает, потому что сегодняшняя бранч-премьера называется «Больше, чем любовь». Песня рассказывает о сильной и глубокой привязанности, которая перерастает обычную влюбленность, вот знаете, в настоящую любовь и зависимость от человека. Кстати, когда шагала сегодня на работу, задумалась, вот какая грань между влюбленностью и любовью? Вот что отделяет? Меня интересует ваше мнение. Давайте сейчас в нашем Вайбере или Телеграме по номеру 7071071 на эту тему пообщаемся. Вот что отделяет влюбленность от любви? Пишите свои варианты. В эфире обязательно потом все обсудим. Ну а мы как раз-таки сейчас будем слушать ту самую новинку про тот период, когда любимого человека невозможно выбросить из головы, потому что он постоянно занимает твои мысли и твою голову. В общем, ловим новинку в эфире, слушаем и, конечно же, голосуем в телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьера.
2: Лунное затмение мне показало любовь, о том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинуть, ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром финальный выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей. Обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что Илон Маск пригрозил судом авторам документалки о его жизни. По его мнению, картина создает ложное впечатление, будто Маск мог использовать спутниковую систему Starlink для влияния на президентские выборы в США в 2024 году. Также поводом для претензий стала сцена с его бывшей партнершей Эшли Сент-Клер. Одним словом, адвокат Маска считает, что фильм может содержать и другие недостоверные сведения о предпринимателе. Что из этих разбирательств выйдет, покажет лишь время. Но вот платье принцессы Дианы, известная как «Платье мести», впервые за 30 лет выставили на аукцион. Ранее оно было продано на благотворительном аукционе для сбора средств в пользу организаций, занимающихся борьбой с различными заболеваниями. Также мы узнали, что на этапе «Формулы-1» в Монце фанатов ждал необычный сюрприз. В честь 20-летнего юбилея мультфильма «Тачки Диснея» и руководство чемпионата подготовили специальную акцию. На трассе появился автомобиль в стилистике легендарного «Молнии Маккуина», который совершил демонстрационный круг перед стартом гонки. Ну а вот популярная австралийская певица по имени Кайли Миноук будет выступать на разогреве у Гарри Стайлса на его концертах в Лос-Анджелесе 23 и 24 апреля в рамках его тура «Together в следующем году. И в завершении актер Саша Барон Коэн сыграет главную роль в новой пьесе Квентина Тарантино. Постановка должна выйти на сцене лондонского Вест-Энда весной 2027 года. Действие происходит в Европе 1830-х годов. Тарантино описывает пьесу как авантюрную комедию о переодеваниях и обмане, вдохновленную классическими приключенческими историями для сцены и кино. Постановка станет своеобразным посвящением театру, его романтике и театральности. Разумеется, с фирменным юмором режиссера. Вот такие новости. «Шоу-тайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Биты и темп, темп этого трека однозначно задает наше сердечко, ведь не зря музыкальная работа называется Heartbreak Melody. Исполняет ее, кстати, Алан Уокер и Фанкс. Ребят, не так давно мы знакомились с вами с нашей сегодняшней пятничной бранч-премьерой от Акмаля под названием «Больше, чем любовь». Голосуйте за новинку в нашем телеграм-канале «Радио Витебск». И, кстати, я задавала вам вопрос и просила ответить на него в мессенджерах, если есть желание. Какая грань между влюбленностью и любовью к человеку? И у нас есть парочку сообщений, которые очень хочется озвучить. Леся написала: «Любовь – это глубокое чувство, а влюбленность – это всего лишь пока страсть». И очень прекрасное послание нам написал Анатолий: «Влюбленность – это красиво, а любовь – то страсть, трепет во всем теле. Дыхание вообще пропадает при виде ее, и она всегда в твоей голове. Где бы ты ни был, хорошо тебе или очень плохо, любовь всегда с тобой». Вот такие вот замечательные слова вы пишете касаемо любви. Кто хочет присоединиться к нашим размышлениям, какая грань между любовью и влюбленностью, пишите, не стесняйтесь. Вайбер, телеграм 7071-071. А мы держим курс на хорошее настроение, на пятницу, на уикенд, ну и, конечно же, на любовь, потому что впереди у нас песня «На малиновой луне» от «Моя Мишель».
1: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной. Интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В нашем прекрасном городе Витебске на часах 11:54. Потихонечку будем финалить этот час. Ребят, продолжаем тему влюбленности и любви. Не отпускает она нас. Вот еще одно сообщение прилетело у нас в Вайбера Дмитрия. Написал он так свой вариант. Влюбленность. Ты убираешь разбросанные носки, чтобы она не заметила. А вот любовь. Ты убираешь разбросанные носки, потому что она уже заметила. Очень достаточно забавное сообщение. Признаться честно, со мной тут в эфирной студии сидит моя коллега Настя Гордеева. И вне эфира мы немножечко тоже с ней порассуждали на эту тему и пришли к такому мнению, что, наверное, влюбленность – это вот эта вот эйфория, вот это ощущение легкости, когда тебе хочется с человеком быть постоянно вместе, видеться, ты не можешь им насладиться, а действительно любовь – это прекрасное уже глубокое чувство, когда ты человека принимаешь со всеми его достоинствами и недостатками. Вот такой он есть, и ты вот таким любишь. Вот здесь уже на самом деле все глубже. Кто хочет еще поделиться своим мнением, пишите в Viber или Telegram 7071 071. А у меня для вас еще прекраснейшая новость. Я думаю, вы не раз слышали от моих коллег, что с понедельника на волне Радио Витебск стартует новый сезон, где будет больше крутейшей музыки, больше всяких активностей. И вот сейчас по такому поводу в нашем инстаграме Радио Витебск для вас проходит классный конкурс. Если вы хотите выиграть умную колонку Алису, то обязательно присоединяйтесь. Подписывайтесь на Радио Витебск в инстаграме под постом, где сфотографирована та самая Алиса. Пишите в комментарии «Хочу Алису», отмечайте своего друга, делайте репост этой записи себе в сторис. Количество комментариев, напоминаю, не ограничено. Победителя будем определять случайным образом среди всех участников 14 сентября в эфире. Ну и не забывайте, что ваш аккаунт должен быть открыт. В общем, всем желаю удачи, везения, ну и, конечно же, пятничного классного настроения.
1: Радио Витебск. Волна твоего города.
2: Sometimes I feel like a wolf.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск. Полуденный выпуск новостей». Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Об этом главнокомандующий вооруженными силами Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне области Лесновский. Главе государства доложили о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси. Президент отметил, что одним из действенных элементов является выполнение мероприятий оперативной подготовки, в рамках которых проводится оперативно-специальное учение войск связи. Александр Лукашенко обратил внимание, что мы должны быть всегда готовы к своевременной и адекватной реакции, а опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что важнейшая роль при ведении военных действий отводится управлению войсками. Белорусский лидер заявил, что Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность.
0: Беларуси.
1: За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 31. Оперативники задержали 4 курьеров, работающих в интересах аферистов, и 2 иностранцы. В Следственном комитете напоминают, в Беларуси работает сайт проверь.бел. Это сервис для проверки аккаунтов на мошенничество, содержащего в себе сведения об аккаунтах и социальных сетях, мессенджерах, которые являются мошенническими. Любой пользователь может быстро проверить, является ли подозрительный аккаунт в социальной сети мошенническим. Для этого достаточно ввести имя аккаунта или ссылку на него в специальную форму на сайте.
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп полагает, что конфликт с Ираном закончится сразу после ноябрьских выборов в Конгресс, возможно, и до них. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на телевизионный канал Fox News. В интервью телеканалу Дональд Трамп отметил, что конфликт в Иране должен закончиться сразу после выборов. Он также предположил, что окончание возможно и до выборов в Конгресс. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября. На них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената Конгресса и все 435 членов Палаты представителей. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебск по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Сегодня по региону синоптики прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: с Наташей Баталко.
1: И снова всем пятничный привет на любимой волне нашего города. Продолжаем бранчевать этот финал трудовой недели. Слушаем классную музыку, заряжаемся хорошим настроением и просто приятно проводим время вместе. Друзья, хочу напомнить вам о

0: Уикенд у нас уже однозначно имеется. Там увидимся и встретимся, и классно проведем время. И, друзья, хочу сказать о том, что в скором времени будем играть, так что мой совет один. Следите за эфиром, принимайте участие и не забывайте, что игра «Да ты гонишь» будет проходить у нас со звонками, да еще и с двумя участниками одновременно.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: отопительного древа 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Воронеж.
1: Но то, что зовут эту девочку Любочка, знают и так все, а вот мы сейчас как раз-таки с Настей Гордеевой появились здесь в эфире не просто так, потому что у нас проходит классная игра «Да ты гонишь», приурочена она Джимхане, про который на старте часа я рассказывала. А будем угадывать мы здесь как раз-таки не имена девчонок, а будем угадывать марки машин.
2: Я бы сказала, не марки, а модели, если модели, быть точнее, да. Потому что марку Наташа вам скажет, друзья. А для того, чтобы забрать себе крутую поездку на драйв-такси, нужно верно ответить на все Наташины вопросы. Она вам предлагает модели, а вы решаете, существует такая, или Наташа с утра решила немножечко схитрить и придумать.
1: А Настя как раз за это время все быстренько будет отмечать. Наши номера телефонов 60-20-60, 60-20-70. Ваша задача сейчас дозвониться. Нам нужно два человечка для игры. Ребят, у нас, кстати, для вас есть небольшая информация. Сегодня ведутся технические перебои, поэтому вполне возможно через приемники, если вы нас слышите, нас слышно очень плохо. Поэтому ставьте на максимум звук или переходите на сайт. Да,
2: конечно, можно слушать нас онлайн, и на самом деле это вам поможет как минимум быстрее дозвониться и выиграть, потому что там слышно гораздо лучше и гораздо громче.
1: У нас уже один звоночек есть в эфирную студию. Будем вылавливать человечка. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Отходите немножко дальше от приемника только. Как зовут вас? Алло, алло, вы с нами?
2: Что-то ничего нам не слышно.
1: Мы вас не слышим.
2: Пробуйте звонить, возможно, еще раз, возможно, второй раз повезет.
1: Друзья, напоминаю, номера телефонов 60-20-60, 60-20-70. Ваша задача сейчас дозвониться к нам сюда в эфир и поиграть в игру под названием
2: «Да ты гонишь».
1: Да, вот такая вот хорошая игра и хорошее название. Будем пробовать еще кого-то вылавливать. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
3: Меня зовут Яна.
1: Яночка, очень приятно. Мы рады, что дозвонилась нам, кстати, девушка. Классно.
2: Мне тоже кажется, в этой игре, да, так приятно, когда девчонки звонят.
1: У нас есть еще один звоночек. Яночка, повисите, пожалуйста, на линии. Будем связываться еще с одним человечком. И вот, увы и ах, все.
2: Скинул человек. Не прокатило.
1: Друзья, 60-20-60, 60-20-70. Вот, звонок пошел заново. Будем выводить на связь. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Алло, алло.
4: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
4: Сергей.
1: Сергей, смотрите, у нас сейчас в эфире два игрока, Яна и Сергей. Ребят, вы будете соревноваться друг с другом, так сказать. Я буду задавать каждому из вас определенную марку авто и перечислять быстренько модели. Если такая модель этой марки существует, вы говорите «да». Если не существует, вы говорите «нет». Вы готовы?
3: Да.
1: Начнем мы тогда с Яны сейчас. Ян, я включаю наш таймер, так сказать, и мы начинаем перечислять. У вас будет марка автомобиля Mazda. Ну и теперь поехали. CX-5.
3: Нет.
1: 6. Шестерка.
3: Да.
1: Грейнет.
3: Нет.
1: Капелла.
3: Нет.
1: Аппетит.
3: Вообще не знаю, нет.
1: Аппетит.
3: Нет.
1: CX-8.
3: Да.
1: Бонго.
3: Пускай будет да.
1: Вуд.
3: Пускай будет да.
1: Миления.
3: Да.
1: 926.
3: Нет.
1: Нет, там 929, я вам сказала.
3: Нет.
1: Ну все, Настя у нас пометила. Настя сейчас фиксирует как раз-таки ваши правильные ответы. А мы сейчас как раз... Ну
2: я, в принципе, готова озвучивать.
1: Ну, давай.
2: Потому что Яна у нас на самом деле молодец. 7 правильных и всего 4 неправильных.
1: Значит, у нас 7 правильных ответов.
2: Да.
1: Яночка, мы вас поздравляем. Пока не кладите трубочку.
3: Хорошо.
1: Повисите на линии. Второго участника у нас зовут...
2: Сергей.
1: Сергей. Сереж, вы готовы?
4: Да-да.
1: Вам сейчас в игре достается марка автомобиля Ford. Я включаю таймер и за этот таймер диктую модели. Ну что, погнали? Ford Focus. Фокус.
4: Фокус, да.
1: Фокус.
4: Нет.
1: Мондео.
4: Да.
1: Пони.
4: Нет.
1: Мустанг.
4: Да.
1: Фиеста.
4: Да.
1: Риестра.
4: Нет.
1: Малинео.
4: Нет.
1: X-136.
4: Нет.
1: Эскейп.
4: Да.
1: Делит.
4: Нет.
1: F-150. Ну,
4: есть, да.
1: Ну, уже, ну, я думаю, что, конечно, наверное, в этой игре мужчина все-таки, да?
2: Да, тут мужчина, знаешь, что самое интересное? За все игры, которые я слышала и в которые мы успели поиграть,
1: так.
2: Сергей единственный мужчина, на который ответил на все вопросы верно. У него нет ни одной ошибки и 12 правильных ответов.
1: Сереж, а у вас случайно не Форд?
4: Нет, у меня у коллеги Форд. Вообще, я даже первый раз участвовал так. У вас. И первый раз вот просто взял и дозвонился с первого раза.
1: Мы вас на самом деле поздравляем, Сереж. Пока повисите тоже на линии, сейчас отпустим Яночку. Яночка, вы большая молодец, огромное спасибо, что вы дозвонились. Когда играют девчонки, это на самом деле вот вообще настоящая похвала. Мы с Настей гордимся.
2: За смелость.
1: Да. Ян, пока вы здесь в эфире, можете кому-то передать привет, если есть желание.
0: Я передаю привет городу Полоцку, всем моим друзьям, родителям. Всех люблю, обожаю. Вам тоже привет. Спасибо за участие.
1: Яночка, спасибо вам большое.
4: Спасибо, Яна.
1: Хорошего дня. Вот как подружились в эфире. Это здорово. Ян, хорошего вам дня. Отпускаем вас с эфира, так сказать. Ну, Сереж, а вы остаетесь с нами на линии. Вы герой, вы победитель. Так сказать, сегодня...
2: Вам помог огнетушитель.
1: Вам помог Форд.
2: Вам помог коллега с Фордом.
1: Да. Сереж.
4: Да.
1: Где и как вы заберете свой подарок, мы расскажем вам вне эфира. А пока вы здесь, тоже можете кому-то передать привет и, кстати, высказать свои впечатления про игру.
4: Ой, игра. Ну, было бы, конечно, приятнее с парнем каким-нибудь,
1: да. Ну, это да.
4: Побороться.
1: Понимаю,
4: но
1: понимаю.
4: Меня простит. Привет городу Витебску. Привет всем, кто меня слышит, кто меня знает. Всем здоровья, мира и отличного настроения нам, драйвового, на эти выходные. Самое главное для спортсменов – сухой погоды.
1: Вот, это точно.
2: Мне кажется, это самое кайфовое пожелание для всех тех, кто успел зарегистрироваться вот в список участников нашей Джимханы.
1: Так что, друзья, обязательно приходите в выходные дни, где летний амфитеатр, смотрите Джимхану, будет здорово, зрелищно. Сереж, не кладите трубку, оставайтесь с нами на линии, вне эфира еще немножечко пообщаемся. Ну, а мы, друзья, продолжаем радоваться этой пятнице. Мои коллеги Настя Гордеева.
2: Я радуюсь немножко больше, потому что я убегаю.
1: В очередной раз говорю огромное спасибо за помощь. Одна бы не справилась с этими подсчетами. Ну, все, слушаем хорошую музыку. Sexy for me от Джейсона Дерула прямо сейчас.
5: Да ты гонишь. Джейсон.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
3: Ночь скидок «Васкона». С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Сконабай и по номеру 7176.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время на часах в нашем городе Витебске 12:27.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этой минуте. Система управления войсками в Беларуси полностью изменена, а система военной связи является скрытной и надежной. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Сегодня президент прибыл с рабочей поездкой на общевойсковой полигон Облсленовский в Брестской области. Глава государства ознакомился с тем, как используются в войсках системы связи, а также провел совещание с военными. Подробности приводит Пул Первого.
2: С понедельника, то есть, проводим вооруженные силы. Специальное учение войск связи по управлению вооруженными силами. Развернули систему управления вооруженными силами.
3: И всеми вооруженными силами.
2: На сегодняшнем докладе начальник генерального штаба доложит о этой системе. Она изменена полностью за последнее время. Уже не так, как это было
3: раньше. Система управления войсками изменена
2: полностью.
3: Если война,
2: мы готовы.
3: Мы разворачиваемся так, как сегодня учения проходят. По новой системе начинаем управлять войсками полностью.
2: И вообще даже система управления вооруженными.
4: И государством.
3: Ну, то я имею это в виду. Не просто армии там, внутренние же войска, КГБ там и так далее. Это, и все государство, все и гражданский сектор, он будет охвачен связью.
2: Да, точно. И потом представим вам те новые средства связи, которые сейчас поступили на вооружение вооруженных сил.
3: Но мы когда-то договаривались о том, что в армии будут новая не просто система, ты говоришь, мы ее создали, но средства. У нас будут средства связи новые.
2: Мы все покажем сегодня, тоже президент.
3: Есть, если война, мы спокойно можем управлять войсками, начиная с центра и до подразделения.
2: Устойчивость, скрытность, надежность системы связи.
3: Это важно, потому что воевать без связи.
2: Могу так сказать. То, что сейчас у нас имеется, 5 лет назад, мы не могли мечтать.
1: На полигоне прошла демонстрация средств и комплексов связи, тех, которые уже стоят на вооружении войск, и перспективных образцов. В эти минуты глава государства отвечает на вопросы журналистов. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.
5: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
6: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Осень пришла. В насенний пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку. И лук-сивок. Удобрения. Средства защиты. Насенний. Настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Чтобы начать бизнес, нужно...

0: только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Харьковской области поступило 28 сообщений о потерявшихся в лесу гражданах. Двое до сих пор не найдены. Начальник отдела розыскной работы управления уголовного розыска ОВД Витебского облсполкома подполковник милиции Алексей Батраков подчеркнул, необходимо предупредить о походе в лес близких. Зарядить телефон, взять перекус, воду и спички, необходимые лекарства, которые принимаются на постоянной основе, а также надеть яркую одежду. Если все же заблудились, нужно определить линейные ориентиры, линии электропередачи и дороги. С наступлением темноты передвижение по лесному массиву запрещено. Необходимо обустроить место ночлега, развести костер. В Новополоцке стартовал конкурсный отбор молодежных инициатив «Проектируй будущее». Свои проекты перед конкурсной комиссией представили 13 участников из Брасловского, Верхнедвинского, Докшицкого, Лепельского, Поставского, Расунского, Шарковщинского районов и Новополоцка. На презентацию каждого проекта отводится 5 минут. Молодые авторы рассказывают о своих идеях, направлениях на развитие городской среды, молодежные политики, волонтерство, архитектуры, творчество, спорта и других сфер. Следующий этап конкурсного отбора состоится 14 сентября. В Витебске на базе областного института развития образования. 12 и 13 сентября в рамках проведения чемпионата Республики Беларусь по джимхане на автостоянке Площади Свободы будут организованы заезды дрифт-такси. Автостоянка на Площади Свободы будет закрыта с 23 часов 11 сентября до 20 часов 13 сентября. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь 4 Витебск». Партнер выпуска – компания «Автогол».
1: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
2: Звоните 737-33-33.
3: Погода на радио «Витебск».
0: Витебские по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня по региону синоптики прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. Витебские днем столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

Витебске 13 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

под этот сингл «You Make Me Feel» от нашего талантливого белорусского диджея Тимошенко, появляясь в эфире, продолжаем пятницу наполнять классными хитами. И, естественно, в рамках музыкального бранча будем говорить о музыке. Есть у меня очередные новости. Представляете, что я узнала? В честь популярной американской певицы Тейлор Свифт назвали новый род растительноядных насекомых, тех самых клопов. Открытие сделали, кстати, ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде. Всего нашли 12 новых видов насекомых. Они, кстати, обитают на территории Австралии. Так вот, 4 вида назвали в честь Свифт и ее как раз-таки пластинок. 2 вида насекомых назвали в честь альбома Lover. 1 вид насекомых назвали в честь пластинки Fearless. И 4-й вид тех самых насекомых назвали в честь альбома The Tattered Poets Department, который, кстати, ну, в принципе-то и не так давно вышел. Как сказала автор исследования по имени Сара Шредер, высказалась она в интервью, что для меня, как давней поклонницы Тейлор, было очень важно таким образом отдать ей дань уважения и привлечь внимание к разнообразию еще не открытых видов насекомых. И энтомолог отметила, что как раз-таки знаковый образ Свифт на сцене, что это светлые локоны и, естественно, красная губная помада. Так вот, у насекомых, названных в ее честь, светлый окрас с красными вкраплениями. Кому интересно, можете погуглить и сравнить. Я, кстати, сейчас смотрю на это насекомое. Честно говоря, вот схожести с Тейлор Свифт однозначно не вижу. Поэтому, судя по всему, просто у энтомолога действительно это любимая певица, и она решила не заморачиваться и назвать как раз-таки, так сказать, этих клопов именем певицы. Насколько яро отреагировала сама исполнительница на эту тему, мы в ближайшем будущем, я думаю, узнаем в соцсетях. А сейчас я предлагаю как раз-таки насладиться вокалом и творчеством Тейлор Свифт. Впереди у нас музыкальная работа под названием «You Need to Calm Down». Всем

0: агентства ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Делегация Витебской области под руководством первого зампредседателя Комитета экономики облсполкома Елены Барзыка принимает участие в китайской международной выставке. Об этом сообщил канал «Беларусь-4» Витебск. В рамках торжественного открытия выставки губернатор провинции Гуйчжоу Ли Бинцзюнь посетил павильон нашего региона и ознакомился с продукцией предприятий Витебщины. В знак особого уважения главе провинции вручен фирменный хлеб ручной работы «Каравай Предвине». Дружба и сотрудничество связывают Витебскую область и провинцию Гуйчжоу с 2015 года.
1: День народного единства.
2: Члены Витебской городской организации «Патриоты Беларуси» принимают участие в финале республиканского историко-патриотического автопробега «Символ единства 2026». Маршрут из Витебска в Верхнедвинск – это дорога, которая объединяет поколения и города, наполняя каждый километр особым смыслом. Участники несут с собой не только символы единства, но и искреннее стремление передать эту ценность дальше молодежи, своим близким, всем, кто ценит историю родной земли. По пути в Верхнедвинск «Патриоты» сделали остановку в Древнем Полоцке. Вместе с активистами городской организации они почтили память героев, возложили цветы у мемориала освободителям Полчины, сообщила газета «Витебские вести». В милиции напомнили правила безопасности при походе в лес. С 24 августа в органы внутренних дел Витебска

0: сейчас с огромным удовольствием присоединяюсь в компанию этих парней. Marshmello и Portugal The Man дарят нам свою новинку про птицу Феникс, которая восстала из пепла, переродилась, так сказать. Ну и у нас, мне кажется, в пятницу как раз-таки открылось второе дыхание, чтобы после рабочей недели уже дотянуть до конца и, конечно же, держать курс на выходные, который к нам уже очень-очень близко, что на самом деле радует. А еще к нам ближе стала программа поздравительная, музыкальный агент. Если в обеденное время вы хотите бесплатно порадовать родных и близких, то все свои приятности, в том числе музыкальные заявки, можно отправлять уже прямо сейчас в наш Viber или Telegram по номеру 7071071. В скором времени в эфире «Любимой волны» будет озвучка. Так что активничайте. Ну а мы в финале часа послушаем, как всегда, немного музыки. На подходе у нас трек «Get Over You» от Софеликс Бэкстера. А после музыки вас встретит в эфире Оль Богданова, которая расскажет свежие новости и прогноз погоды.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Агент.
1: Только что под эти ритмы трека «Понго» распаковали мы новый час на волне нашего города. Кстати, в Витебске уже 13.07. Самое обеденное время наступило. Всем тем, кто сейчас пытается перекусить или плотно-сытно пообедать, мы желаем приятнейшего аппетита. В этот временной промежуток многие ловят момент как раз-таки подкрепиться и восполнить свои силы за полрабочего дня, которые уже успели потратить. Кто-то пытается даже прогуляться немножечко, подышать свежим воздухом, пока есть перерывчик, что тоже очень неплохо. А я зазываю вас сюда к нам в наш поздравительный сегмент, он же музыкальный агент, для того, чтобы в эту пятницу порадовать ваших родных и близких. Что сейчас принимаем абсолютно бесплатно? Ваши приветы, поздравления, признания в любви. Просто так написанные сообщения без особого повода. Это может быть сообщение на тему, как вы проводите пятницу, чем сейчас занимаетесь, как ваше настроение. Кстати, в наших мессенджерах можем вести и дальше общение на тему, где та самая грань между любовью и влюбленностью. Сегодня на старте музыкального бранча я вам задавала, и вы откликались, можете вот тоже писать свои послания и, конечно же, заказывать музыкальные заявки. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071071. Пишите, не стесняйтесь, активничайте по пятничному, так сказать. Скоро будем все озвучивать. Ну, а сейчас действительно радуемся финалу трудовой недели. И, кстати, по курсу у нас трек под названием Friday.
0: Музыкальный агент.

0: Sunday what?
1: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе «Цирка Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в

0: и Монте-Карло суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
3: Всем привет, я Настя Кравченко. Слушайте мою песню на Радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Только что Настя Кравченко исполнила свою песню про лютики. Кому-то подарили эти самые цветочки. В эту пятницу, если хочется порадовать родных и близких, вы тоже можете кому-то купить букет цветов, какую-то вкусняшку, подарок, либо написать приятности в рамках нашей программы. Тем более сегодня повод действительно есть. В эту пятницу, 11 сентября, отмечается праздник ласкового обращения. Так что пишите приятности, не стесняйтесь. Ну а я пока готова почитать стартовую порцию посланий. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, мои любимые плечи. Лещенко Галине привет от Евдокимова Женечки. Утепляйся, одевайся и береги себя. Осталось немного, и я у твоих ног. Скучаю и люблю. Как же красиво звучит вот эта фраза «и я у твоих ног». Даже сразу песню вспомнила. По поводу того, что одевайся и береги себя, это тоже хорошие слова. Друзья, да, действительно, сегодня, несмотря на то, что было солнце с утра, достаточно ветрено на улице, поэтому одевайтесь потеплее. Все-таки, как-никак, уже осень у нас в самом разгаре. Есть послание от Анатолия. Дорогой Радио Витебск. Просьба передать поздравления с наступающим днем танкиста. Каждое второе воскресенье сентября у тех, кто служил в танковых войсках, праздник. Я души поздравляю всех танкистов с праздником. Личный поклон парню по имени Олег Гончар, а также Николаю Мицкевичу передают привет Вячеславу Погорелову, Алексееву Сергею, Помялову Сергею, Сергею Уханову, Реут Анатолию. Служба в печах с теплом в моем сердце навсегда в памяти. Прекрасная служба и отличная мужская школа в моей жизни. Всех с праздником. Праздником долгих лет и добра вам, танкисты. Ну, мы тоже поздравляем тогда с наступающим праздником и желаем всего самого наилучшего. Кто хочет к нам присоединиться, пишите, не стесняйтесь. Не так давно говорила, что это может быть Viber, либо Telegram, здесь уже выбираете сами. Ну и пока вы там сочиняете свои тексты, мы сделаем в эфире небольшую музыкальную паузу.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Спилили! Скаси!

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Прямо сейчас наше FM-пространство продолжаем наполнять вашими приятностями. Давайте заглядывайте в Telegram и Viber. Что же у нас тут есть? Добрый день, Радио Витебск. Сегодня день рождения у замечательной женщины Валентины. Хочу пожелать ей здоровья, крепкого счастья и долгих лет от Надежды. Мы именинницу тоже поздравляем. Желаем всего самого наилучшего. Ну и, конечно, классно отметить это событие. Так, добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Замечательного тебе продуктивного дня. Пусть он принесет тебе много радости, удачи и веселого настроения, бодрости, задора, энергии в работе и спорте, успехов и удачи. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю, твоя любящая бабуля Люба написала. А также Ленок передает привет горячий своему любимому Игорьку. Пишет, что вот очень сильно его любит и ждет домой побыстрее. Лена попросила, кстати, поставить что-нибудь на тему любви. Мне кажется, сегодня вот в эту пятницу вот это чувство никого не отпускает. У нас сегодня и бранч-премьера с вами, кстати, от Акмали называется «Больше, чем любовь», да? За нее сейчас можно продолжать голосовать в телеграм-канале «Радио Витебск». Ближе к программе финалу бранча будем подводить все итоги. Я уже задавала вам сегодня вопрос. Если есть желание, можете продолжать в наших мессенджерах делиться своим мнением. Что для вас влюбленность, а что любовь? Какая между этими ощущениями и чувствами грань? Ну и вы знаете, сегодня, вот не поверите, я шла на работу пешком. Есть у меня такая здоровая, хорошая привычка. И часто слушаю музыку из своего плейлиста. И мне мой плейлист сегодня вот абсолютно рандомно выкинул старый хит, но как раз-таки про любовь. Песня действительно хорошая, мне кажется, Леночка, вам подойдет. В принципе, и нашим всем слушателям. И я хочу сказать, что когда я ее послушала, я подумала, какие песни были раньше хорошие. Сейчас тоже вроде бы ничего, но вот какая-то ностальгия в душе появилась. В общем, послушаем Диму Билана. Песня называется «По парам». Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси ознакомился с современными средствами и комплексами связи, стоящими на вооружении войск, а также перспективными средствами связи, выпускаемыми предприятиями Госкомбинпрома. Профсоюзы объединяют поколения. По всей стране проходят мероприятия ко Дню народного единства. Движение поездов по всей Польше осложнено из-за забастовки машинистов. Подробности в начале следующего часа.

0: 22. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-74-22.
1: День на радио Витебск.

0: агент.
1: Тот самый коллектив «Оузон» порадовал нас своим старым хитом «Драгос Тадинтей», а теперь будем радоваться вашим сообщениям, потому что их на самом деле очень-очень много, и нужно быстренько все озвучивать, чтобы успеть до финала программы. И снова привет, и снова пятница. Сентябрит за окном, красиво. Сашка, и тебе красивого пятничного настроения. Обнимашки, целовашки, люблюшки, все для тебя. Не скучай, родной, твоя Алиса написала. Есть у нас поздравление, а именно. Поздравляю свою любимую сестренку Якубову Галину с днем рождения. Сестренка, ты мой лучик света. Пусть будет душа твоя счастьем согрета. В твой день рождения желаю добра, чтобы ты улыбалась с самого утра. Пусть тебе удается и спорятся дела. Хочу, чтобы безумно счастливой была. Здоровья, любви и душевного тепла, чтобы сказкой красивой жизнь твоя текла. Люблю тебя, написала Танечка. Вот такое вот прекрасное стихотворение. Вот еще чуть-чуть, и мне кажется, я уже бы здесь в эфире расплакалась. Так, есть у нас послание от Андрея. И признаться честно, вот была уверена прям, что задание будет сегодня именно такое. Привет, Радио Витебск. Наташ, привет. Пятница. Вчера было как-то по-летнему тепло, сегодня как-то по-осеннему прохладно. Но когда сквозь тучи пробивается солнышко, вроде бы становится немного теплее. Ну что ж, вот мы и дождались долгожданной пятницы. Наташ, для вас очередная задачка. Поставьте нам музыкальную композицию, где есть многими любимый этот день недели пятница, чтобы мы еще раз окунулись в объятия этого прекрасного дня. Всем жаркой пятницы и отличного настроения. Ну что, Андрей, я сказала, что моя интуиция сегодня меня не подвела. И, естественно, в моей голове шагает на эфир, сразу вспоминалось огромное количество песен, но есть вот одна с названием «Пятница» от группы «Пицца». Признаться честно, такая душевная, лиричная композиция. Давайте ее слушать. Буду меньше сейчас болтать.

0: Реклама. Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
1: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Сейчас немножечко вспомнили мы с вами про прекрасную пору года лета, благодаря музыкальной работе Summertime, но несмотря на то, что за окном пасмурно и достаточно ветрено, и у нас на календаре осень, мы все равно не замерзаем, потому что нас согревают ваши послания, которые у нас имеются. Ну что, давайте заглянем вначале в телеграм-канал, не в телеграм-канал даже, а просто в наш телеграм, радио Витебск, нам написала Анастасия. Передайте привет Стельмаховичу Егору, и есть у нас небольшое послание от Сережи. Здравствуйте, Наталья. У нас сегодня с женой Ириной 33 года совместной жизни. Вот Сереж поздравляет свою любимую супругу, говорит о том, что очень сильно ее любит, попросил поставить что-нибудь на эту тему. Я думаю, что сейчас с заданием я справлюсь. Ребят, вас от души, конечно, хочется поздравить. Любите друг друга, цените друг друга, берегите друг друга. Это самое важное. А по поводу песни, вот у меня есть хорошая композиция. Вот всегда, мне кажется, беспроигрышный вариант, когда хочется признаться в любви своей второй половинке, я бы, по крайней мере, эту песню так и ставила. Песню вы уже наверняка эту слышали как-то у нас в эфире. Называется она «Кислород» от Подольской Натальи и Преснякова Владимира. Почему пал выбор на эту композицию, немножечко расскажу. Ну, во-первых, мне кажется, эта пара очень красивая в мире российского шоу-бизнеса. Ребята давно вместе, и мне кажется, с каждым годом все становится лучше и краше, так сказать, развиваются. Уверена, что, конечно, у них бывают тоже какие-то трудности, проблемы, но, тем не менее, они любят друг друга, они вместе, и мне кажется, это самое главное, потому что в отношениях очень важно друг друга слушать и слышать. И на них просто хочется любоваться. Поэтому с этой парой однозначно можно брать примеры и верить, что настоящая любовь существует, как вот и у Сережи и Ирины 33 года совместной жизни. Такая красивая цифра. И вот как раз-таки название «Кислород». Сереж, Ирина, я хочу пожелать вам, чтобы вы друг для друга на протяжении долгих лет своей жизни были тем самым кислородом. И сейчас всем нашим слушателям желаю огромнейшей настоящей чистой любви. Мне кажется, когда слушаете эту песню, нужно действительно подмечать вот все слова, которые поют здесь исполнители. Так что всем приятного прослушивания.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно, все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

музыкальный проект под названием KDDK только что исполнил для нас свой свежий хит под названием «Бамболео». С испанского языка это означает раскачиваться, создавать своего рода какие-то вибрации. Мне кажется, мы неплохо с вами так раскачались в рамках этой 60-минутки, что даже не заметили, как музыкальный агент подошел к своему завершению. Напомню, ребят, если вы хотели кого-то в обеденное время порадовать, но не получилось, не переживайте, реабилитироваться можно будет вечером с 19 до 20. Мессенджеры остаются прежними, но у меня есть еще финальная порция сообщений. Здравствуйте, передайте привет доченьке Анечке Безиновой. Хороших вам выходных, написала Наталья. Наташечка, мы вам тоже желаем прекрасных выходных и замечательной пятницы. Так, здравствуйте, поздравляю с днем рождения Руденок Нину Федоровну. Желаю вам крепкого здоровья, достатка, благополучия. Мы вас очень любим. Невестка Аня отметилась вот таким вот посланием. И есть сообщение от Саши. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых. Как всегда, привет моей любимой жене Ане, сыновьям Дмитрию и Максиму, маме Марии Дмитриевне. Вы у меня самые-самые. Отдельные горячие приветы летят Вадиму Сергеевичу, Елене и Андрею, Саве, соседям Олегу и Вячеславу. Для меня вижу привет всему коллективу радиостанции Витебск. Тоже пятничный привет. Ну и, конечно, всем слушателям хороших будущих выходных. Вот на этой доброй нотке я, так сказать, завершаю наш поздравительный сегмент. Ну, послушаем, как всегда, немного хорошей музыки. Узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации. Ну и, конечно же, после 14.00 мы непременно вернемся к нашему музыкальному перекусу под названием «Бранч». Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Во время посещения общевойскового полигона в Слесновске Александр Лукашенко провел совещание с военными. Подробности приводит Пол Первого.
2: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос базового обеспечения военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у вас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
1: Как доложил на совещании начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый замминистра обороны Павел Муравейко, в период с 7 по 11 сентября проводилось оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных сил. Целью была отработка вариантов обеспечения устойчивого управления военной организацией государства с использованием новых приемов и способов организации связи, исходя из опыта современных конфликтов.
0: В мире.
1: Делегации Ливана и Израиля проведут 8-й раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в столице Италии 15 и 16 сентября. Стороны намерены обсудить создание новых пилотных зон в южных районах Ливана. Предполагается, что контроль над ними будет осуществлять ливанская армия. Общенациональная акция протеста машинистов проходит в Польше. По всей стране наблюдаются задержки поездов. На данный момент известно о 200 поездов, которые задержались или не покинули маршрут. Акция протеста является реакцией на аварию, произошедшую 9 сентября. Польский премьер заявил о необходимости начать работу по радикальному ужесточению правил для людей, регулярно пользующихся железнодорожными переездами.
0: День народного единства.
1: В течение сентября во всех регионах Беларуси по инициативе профсоюзов проходят десятки мероприятий, объединяющих трудовые коллективы, молодежь и ветеранов. В их числе круглые столы, диалоговые площадки, интеллектуальные игры, форсайт-дискуссии, отраслевые конкурсы, форумы, акции, велопробеги и тематические экскурсионные программы. Главная идея инициатив – через историю, традиции, профессиональное единство и личные истории показать ценность сплоченности общества и ответственность каждого за настоящее будущее страны. Особое место в программе занимают мероприятия, которые помогают наладить прямой диалог представителей разных поколений. Для молодежи это возможность пообщаться с теми, кто стоял у истоков развития той или иной отрасли и профсоюзного движения, а для ветеранов увидеть продолжение начатого ими дела и поделиться накопленными знаниями. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник зарплатой от 1800 до 2000 рублей. Номера телефонов 22 76 08 29 829 47 68. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода. на радио Витебск.
1: Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, температура воздуха плюс 16-20, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 63%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра днем по региону 15-20 градусов. И в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Restless.

0: Прямо сейчас музыкальный проект «Мизмо» с нами со всеми поздоровался и сделал это на любимой волне «Радио Витебск» благодаря своей новинке «Hello» или второе название у сингла «The Sun Up, Where Are You». Ну а теперь, конечно же, хочется и мне сказать всем очередной пятничный привет. Как ваше настроение, девчонки и мальчишки? Надеюсь, огонек, ведь как-никак полдня рабочего у нас уже позади. Так что выдыхаем, так сказать. Ну а если кто-то из вас все-таки пришел сейчас наоборот трудиться, то вам сил, терпения и продуктивности. Ну а вот как раз-таки для всех лишним не будет порция классной музыки, так что давайте и дальше ее слушать. Впереди у нас музыкальная работа под названием «Easy» от группы «Five Seconds of Summer».
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
3: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Я знаю, ребят, что в пятницу хочется меньше думать и говорить о работе, но на эту тему у меня есть однозначно для вас полезная информация. Вдруг вам надоела ваша рабочая сфера, и вы хотите сменить ее на что-то более творческое, то вот вам, пожалуйста. Тем более времени, признаться честно, осталось совсем чуть-чуть. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Какие требования к кандидатам? Рассказываю. Возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Свое резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Так что смело открывайте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Радио Витебс.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поручил уделить приоритетное внимание модернизации систем связи вооруженных сил Беларуси. В Польше из-за забастовки машинистов осложнено движение поездов. В США выпустили монету в память о жертвах терактов 11 сентября. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: сейчас группа Two Colors радует нас своей свежей работой музыкальной Mad World. Хочется напомнить вам, ребят, про нашу сегодняшнюю русскоязычную новинку. Песня называлась «Больше, чем любовь» от исполнителя Акмаля. Если хочется его поддержать, как-то проголосовать за новинку, то переходите в наш телеграм-канал «Радио Витебск». Пост ждет ваших ответов, ждет ваших, естественно, реакций и, конечно же, комментариев. В скором времени ворвемся в эфир и будем подводить все итоги голосования. И если есть желание, продолжайте со мной общаться на тему, чем отличается любовь от влюбленности. Очень интересно узнать ваше мнение.
1: Радио Витебск 24/7.

0: реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать?
2: Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Ранч премьера.
1: Под этот диджейский саунд «Lay Low» от Оли Дайра однозначно уже хочется немножечко замедляться. Вот все-таки как-никак пятница располагает к этому. Но перед тем, как и замедляться, и завершать наш сегодняшний бранч, мы, друзья, с вами прямо сейчас подведем итоги бранч-премьеры. Напомню, что на повестке этой пятницы у нас была музыкальная работа под названием «Больше, чем любовь» от Акмаля, от того самого популярного российского певца, автора песен и музыканта. Я вам говорила, что в песне рассказывается и поется о сильной и глубокой привязанности, которая перерастает обычную влюбленность в настоящую зависимость от человека. В общем, про это приятнейшее чувство у нас новинка. Давайте вспомним, как она звучала, а потом как раз-таки пробежимся по результатам голосования, по тем самым цифрам и, кстати, по сообщениям, которые вы продолжили писать в наши мессенджеры.

0: Вот такое вот красивое, чистосердечное признание у нас сейчас прозвучало. Ну, а теперь заглядываю в телеграм-канал «Радио Витебск». Пост у меня уже здесь перед глазами. Результаты у нас на данный момент таковы. 42% слушателей, это, кстати, немало, оценили, что хорошая работа получилась у него. 42% решили, да сойдет. И 16% решили, что пролетает. У нас появилось два красных сердечка. Один плачущий смайлик. И я думаю, что либо здесь кто-то немножечко загрустил просто от... Хотя слова не печальные, а красивые, но, может быть, вот кого-то почему-то это возникли какие-то слезы и грусть, а, может быть, кому-то и не понравилась песня. У нас также есть один лайк нам поставили, и, ну вот, даже не могу назвать этот эмодзи смайлик утенка и его реакцию. Он выплевывает там радугу, но на самом деле всем понятно, что не очень понравилась парню песня. Ну, я думаю, что про любовь все-таки, конечно, больше любят слушать те самые песни девчонки. Я говорила вам сегодня, ребят, когда запускала эту премьеру в эфир, задавала вопрос, где та самая грань между любовью и влюбленностью, да, как понять, что вот вы переросли вот это чувство в другое, и многие сегодня у нас откликались, и я ваши ответы на протяжении бранча уже озвучивала, повторяться не будем. Есть у нас вот два новеньких сообщения, которые написали буквально недавно. Марина утверждает, что она не хочет делить влюбленность и любовь, потому что она вообще влюбчивая особа, и влюбленность быстро перерастает у нее в более глубокое чувство. А Виктор написал, что любовь это как та же самая мудрость, принимая человека любым и хочется быть с ним всегда. Вот я, кстати, про это всегда и говорила, что, наверное, любовь, да, это действительно то самое глубокое чувство, когда мы принимаем человека со своими достоинствами и недостатками. Друзья, итоги подвели, все у нас прекрасно сложилось, так что с рубрикой «Бранч-премьера» мы однозначно прощаемся уже до понедельника, ну а вам всем, конечно, хочется пожелать еще раз настоящей, чистой и взаимной любви.
1: «Бранч-премьера»

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: смотрю на часы, ребята, там у нас уже практически 15.00, и это говорит о том, что будем потихоньку завершать на сегодня наш пятничный музыкальный бранч. Тема любви не покидает сегодня весь эфир наш, так сказать. И не поверите, буквально недавно ко мне зашла в эфирную студию моя коллега, уже другая Настя Негордеева, а Дроздова. Настюхи окружили, так сказать, и, естественно, Насте я тоже задала сегодня вопрос. Вот влюбленность и любовь, что для нее это означает, какие у нее грани. И очень мне понравилась ее фраза, которую она сказала вне эфира, что любовь — это когда мы можем в человеке, не то что даже можем, а мы в первую очередь влюбляемся в его какие-то недостатки и даже, может быть, несовершенство. Как же это глубоко и красиво звучит. А когда спросила, а как расшифровать, вот Настя долго стала над этим рассуждать. Так что, ребят, вот вам задание к понедельнику. Есть два выходных, чтобы обдумать ответы на эти прекраснейшие вопросы. Всем еще раз, конечно, любви, хорошего настроения, улетной пятницы, ну и желаю прекрасных выходных. На любимой волне радио Витебск мы услышимся уже на следующей неделе. Напомню, что на протяжении 4 часов у микрофона была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Музыкальный бранч.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский. Подробности приводит Пол-Перво.
3: Внешнеполитическую повестку знаете. Агрессивную риторику в адрес Беларуси вы видите, наблюдаете. Разведка в отношении Беларуси ведется достаточно открыто, почти в наглую. Периодически фиксируем разного рода провокации, нарушения воздушного пространства. Но не это главное. Главное заключается в том, что наши соседи сегодня тратят миллиарды долларов на вооружение своей армии. Как правильно я сказал, вот тут мне так и меня ориентируют в наглую. Не только учение у границ, но и создание новых частей, новых, можно сказать, армий, которые разворачиваются прямо на границе Беларуси. Что это такое? Для нас, военных людей, все очень даже понятно. Поэтому нам надо, как я говорил когда-то, открыто, честно готовиться к войне, чтобы ее избежать. Мы должны быть готовы всегда к адекватной реакции, если вдруг что-то случится. Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. За примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено. Сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава. В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти. Именно поэтому большое внимание в развитии наших вооруженных сил и в целом организации государства мы уделяли и будем уделять модернизации систем связи. Одним из действенных элементов является выполнение мероприятий оперативной подготовки, в рамках которых проводим оперативно-специальное учение войск связи вооруженных сил. Генеральному штабу сегодня надо будет доложить о результатах проделанной работы по совершенствованию системы управления и ходе проведения этих учений.
1: В мире.
2: В Польше машинисты устроили общенациональную акцию протеста, что привело к задержкам поездов по всей стране. Об этом информирует РМФ-24. Перед началом акции машинисты предупредили, что скорость поездов на железнодорожных переездах будет снижена до 20 км в час. Акция стала ответом на смертельную аварию, которая произошла 9 сентября в Мазовецком воеводстве. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком бетономешалкой на железнодорожном переезде. В результате погиб один человек, около 20 получили ранения. Монетный двор США объявил о выпуске монеты номиналом 50 центов, приуроченной к 25-й годовщине событий 11 сентября 2001 года. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов, передает Белта. Мы чтим память погибших и мужество тех, кто рисковал жизнью, чтобы спасти своих сограждан. Спустя четверть века наше обещание жертвам и их семьям остается неизменным. Мы никогда не забудем, сказал министр финансов Скотт Бессент. На лицевой стороне монеты изображена крупным планом статуя свободы, дата 9.11.01, обведенная по кругу фразой «Никогда не забудем». И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
1: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью облачное с прояснениями. Погода днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.
5: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио «Витебск».
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне — настоящий рай для садоводов и огородников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 725-95-46.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках. Вучич заявил, что подаст в отставку с поста президента Сербии 25-26 сентября. В России официально запущена новая связь 5G. В начале следующего часа об этом и другом.

0: 2. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем привет, мы группа «Отпетые мошенники». Слушайте наши песни на радио Витебск, чтобы жизнь медом не казалась.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
2: Ночь скидок «Васкона». С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Сконабай» и по номеру 7176.
3: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки! Для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
5: Привет, Витебск, это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. Радио Витебск.

0: Витебске 16 часов. Новости на Радио Вити, на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский. Глава государства подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках. Подробности приводит Пул-Перво.
2: Учения мы проведем как следует, я это вижу. Что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части вооруженных сил разворачиваются, притом некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс. Я уже об этом говорил, опять откровенно. Хочу еще раз подчеркнуть, как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей, совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам не стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет. Нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать. Простая и понятная формула. Еще раз подчеркиваю. Стреляем неплохо, передвигаемся уже неплохо. Но для того, чтобы стрелять и передвигаться, нужны определенные команды, которые в случае конфликта будут передаваться через определенные средства связи. Просто и понятно, так, Александр Ильич? Поэтому мы хотим посмотреть, кроме этой пулеметов, автоматов, пистолетов, танков и других бронированных машин и ракет, как управлять всем этим будем комплексом. Для этого нужна система связи, чтобы целым государством управлялось в случае конфликта и средства этой связи. Ну вот, чтобы было понятно для тех, кто нас услышит, для чего мы это все сегодня затеяли.
1: После совещания президент Беларуси ответил на вопросы журналистов. Они касались не только темы сегодняшней командировки. Обсудили обновленную директиву номер 1, актуальность большой сделки США, инвестиционные перспективы, что президент обсуждает с бизнесом, пошлины от соседей. Подробности в ближайших выпусках.
0: В мире.
1: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку в конце сентября. Сразу по возвращении из Нью-Йорка подам в отставку 25 или 26 сентября, и тогда вступлю в избирательную кампанию, как обычный гражданин, сказал он журналистам. Ранее Вучич подписал указ о роспуске скупщины от однопалатного парламента.

0: и назначение даты парламентских выборов на 25 октября. По закону выборы должны состояться в течение 90 дней после роспуска парламента. Срок президентских полномочий Вучича истекает весной будущего года. В России впервые начали функционировать коммерческие сети связи пятого поколения. На начальном этапе доступ к сервисам 5G получили жители 16 крупных городов. Всего высокоскоростным интернетом пятого поколения смогут воспользоваться около 10 миллионов человек, сообщает на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Услуги 5G будут предоставлять операторы «Большой четверки». По данным Минцифры, за последние 6 лет объем мобильного интернет-трафика в России вырос более чем в 3 раза. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
4: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
5: Вау!
4: Твоя хорошая компания здесь, на Радио «Витебск».
5: Шпок!
3: Кла-кла-кла.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах.

0: Здравствуйте, Анастасия, ура, пятница.
1: Да, здравствуйте, Александр. Действительно, вот такой вот он, финал рабочей недели. И знаешь, мне кажется, каждый себя занимает в это время вот тем, чем ему нравится больше. Потому что мы здесь периодически посматриваем уже праздничный календарь. Кто-то наверняка уже собрал сумки и отправился за пределы своих рабочих мест, думая, ах, как хорошо, что я поработал до этого побольше. Ну, а кто-то, возможно, уже топит печку на даче, потому что, ну, дом купили, надо пользоваться по полной программе. Что? Что холодно.
0: Такое ощущение, что у тебя знакомые, которые купили, и у них все хорошо. Вот так вот. Мы поздравляем.
1: Да нет, просто фантазия бурная на самом деле. Ровно, мне кажется, как у тех людей. Ты прости, что я такая
0: балдивая
1: сегодня.
0: Давай. Сегодня.
1: Ой, ну ладно уже.
0: Не, нормально. Девочка должна разговаривать много.
1: Это ты понимаешь, я сегодня выпила кофе, и вот меня как-то не отпускает до сих пор. Думаю, какой замечательный напиток. Кстати, сегодня празднуется день кофе в Коста-Рике, и что-то мне подсказывает, что кто-то сейчас посмотрел за спину, и там все еще висят вот эти фотообои. И они такие, о, так это же оно.
0: Кто, Коста-Рика?
1: Да.
0: А, ты про это?
1: Да. Ну, бывает же, вот есть же наверняка
0: у
1: кого-то.
0: Давай, есть люди, которые не любят вот кофе.
1: Англичане?
0: Нет. Ну, возможно, да. И мы ущемляем их права, их фантазии. Поэтому, друзья, сегодня день граненого стакана. Вот. Поэтому, ну, чтобы никого не обижать, никому не было обидно, давайте отмечать праздники всех напитков сегодня. И это будет хорошо, это будет прекрасно. Давайте мы устроим уже такое, не только, скажем, кофепитие и чаепитие.
1: Просто напиткопитие.
0: Очень хорошо. 4 часа вместе с вами. Хорошая компания на волне радио Ютуб. Здрасте. И совсем скоро будем билетики разыгрывать в киношку.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио.

0: Ну, а вот теперь можно и прочитать самую важную информацию о партнере вечернего шоу компании «Автосеть» — шины и диски. Друзья, напоминаем, что подготовиться к зиме можно с магазинами «Автосеть». До конца этого месяца, до конца сентября, скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» найдете в Орше, Якубовского, 85, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35, и «Автосеть» есть в Полоцке, Петросябровке, 57. «Автосеть» — за шинами к нам.
1: На радио «Витебск» хорошая компания.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэш.

0: где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Edge. Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
1: Это точно?
0: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах Трио, Эвиком и Марка Сити.

0: сказы всякие будем сейчас рассказывать. Но не сказочные, а правдивые былины. Да, были в том, что билеты мы разыгрываем побудем. Как всегда, вот у нас это не отнять.
1: Действительно, тем более сегодня пятница. Мне кажется, вдвойне приятнее будет это сделать, выиграть два бесплатных билета. Но перед этим, друзья, предлагаю вам прослушать программу «Длинный дубль» от Гали Захаровой.
0: Да, все просто, все легко. До этого послушаем песню про Дракулу. Страшно очень.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Братья Вачовски породили «Матрицу», а сестры почти похоронили. Но культовые франчайзы имеют дурную привычку выживать в тяжелейших условиях. Даже в условиях «Матрицы воскрешения». Сейчас судьба серии в руках у Дрю Годара, режиссера «Хижины в лесу» и сценариста «Марсианина» и проекта «Конец света». Насколько известно, он сейчас работает над сюжетом. И как только сценарий будет закончен, студия Warner Brothers начнет думать, как поступать дальше. Вачовски никакой роли в перезапуске играть не должны. Но Лили в недавнем интервью рассказала о том, что Годар хочет получить их, ее и Ланы благословение. В целом, можно понять желание Годара заручиться моральной поддержкой Вачовски. Как ни крути, «Матрицу» придумали и сняли они. Ну или прежние они. Наверняка фанатам оригинальной трилогии это будет приятно. Да и сам Дрю избавится от комплекса самозванца, ну если он, конечно, его тревожит.
1: За кадром.
0: Стриминговый сервис Hulu определился с датой премьеры 6-го сезона сериала «Убийство в одном здании». Продолжение комедийного детектива начнет выходить через 3 месяца с 8 декабря. События новых эпизодов развернутся в Лондоне. Там троицу подкастеров ждет очередное запутанное дело. К своим ролям вернулись Мартин Шорт, Стив Мартин и Селена Гомес. С ними в продолжении сыграли Оливия Кулман, Питер Капальди, Дэвид Теннант, Джоди Уитакер, Мартин Фриман, Дженнифер Сондерс и другие звезды британского телевидения. Сериал стартовал на Hulu в 2021 году. С тех пор каждый год выходит новый 10-серийный сезон детектива.
1: Длинный дубль.
0: Завершился первый этап съемок батальных сцен для нового сериала по роману «Война и мир» Льва Толстого. Онлайн-кинотеатр «Старт» опубликовал в сети несколько новых кадров со съемок в Тульской области и поделился подробностями работы. Например, декорации начали строить за 45 дней до съемок. 200 гектаров поля засеяли ячменем для пущей достоверности. Более 300 человек входили в состав съемочной группы. Около 240 реконструкторов помогали воссоздать Бородинскую битву. Для войск изготовили 700 костюмов, а заняла съемка Бородинской битвы 14 смен. Многосерийный проект приурочен к 200-летию Льва Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году. Режиссером нового сериала выступает Сергей Урсуляк. В его экранизации «Войны и мира» играют Никита Волков, Мария Золотухина, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Анна Михалкова, Никита Ефремов, Сергей Маковецкий и другие. У сериала еще нет даты премьеры. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 27 38.

0: Витебск – хорошая компания. Камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Ребзя, ребзя, все играть. Собирается народ. Играем в стоп-кадр, выигрываем билетики в кино, в любой кинотеатр, на любой киносеанс. А посмотреть много что есть, и это радует.
2: Да, радует. Возможно, порадует сейчас активнее тех, кто любит фантастику, боевики, всякие страшилки, потому что мне
1: Вы определили здесь боевики, фантастики, страшилки?
2: Ну, ты понимаешь, заявленный жанр — это фантастика и боевик.
1: Да?
2: Но, судя по афише, вот честно, я смотрю на афишу, мне становится жутко. Но, есть кое-что, что может некоторых заинтересовать. Во-первых, это южнокорейское производство.
1: А.
2: Да, они умеют делать какие-то такие своеобразные, но интересные фильмы. И, внимание, у этого фильма, фильм называется «Надежда», 18+, я на всякий случай, вдруг кто-то решил с детьми.
1: Уже страшно,
2: так
1: уже
2: вот,
1: назвали так.
2: Представляешь, номинация на «Золотую пальмовую ветвь» этого года, между прочим. Да, поэтому фильм не абы какой. Ну, а что кроется в сюжете, то вот, как обычно, все, что мы любим, нечто странное творится в тихом городе. Находят погибших жуткой смертью животных. Ну, крупный скот. Вот, пытаются найти виновника, говорят, что, ой, наверное, тигр. В общем, охотники отправляются искать. Ну, а кто-то остается в городе и пока еще не догадывается, что они оказались в эпицентре инопланетного вторжения.
1: Я видел кадры. А, жуть.
2: Тебя
1: там
2: впечатлило,
1: вообще,
2: да?
1: Вообще, надо посмотреть, кстати. Я не люблю, правда, южнокорейский взять, но это надо посмотреть.
2: Ну вот.
1: Ребят, не только на этот фильм, да? То есть вы можете выбрать любой фильм, какой хотите. Хотите с детем, идите. Хотите с женой, хотите с дамой сердца. Хотите со Степаном Сергеевичем из соседнего кабинета, потому что, ну, вы друзья. Все, неважно. Задание сейчас следующее. Сейчас Анастасия вам скажет фразу из известного советского фильма. Вам эту фразу нужно продолжить, то есть завершить. Ваши варианты ответов принимаем Viber 7071-071. Кто быстрее, тот и забирает эти билетики в кино. Все, вообще просто, легко, как обычно. Кто первый, тот молодец. Я молчу.
2: Все, зачитываю фразу. Звучит она так. При хорошей женщине и мужчина может стать... Ну, вот так, при хорошей женщине и мужчина может стать ля-ля-ля.
1: Ля-ля-ля. Вот чем? Кем может стать мужчина?
2: Или чем, да.
1: Ну, это ваши варианты. Выбирайте, пожалуйста. А мы через несколько минут подведем итоги, пока послушаем музыку.
0: Стоп-кадр. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Teens 850-40.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
4: Камера, мотор. Стоп-кадр.
5: Спасибо нашим радиослушателям за то, что отвечают не только правильно, но и потешно. Потому что некоторые ответы в продолжении фразы при... Как точно, Анастасия, напомнит?
6: При хорошей женщине и мужчина может стать...
5: Человеком. Правильный ответ, да, человеком из фильма «Ищите женщину».
6: Да, «Ищите женщину».
5: Вот, вся правильная фраза. Но были такие, знаете, некоторые играют просто потому, что не играют. И вот это вот приятно. Потому что я вот, допустим, во многом такой. Я играю порой не просто... Просто играть, потому что это весело, это интересно. Вот, ну давайте чествовать победителя. Кто пойдет у нас в любой кинотеатр, на любой киносеанс, можно смотреть вот эту вот «Надежду», вот этот вот ужас.
6: Да-да-да. Может быть, кстати, именно на него и отправится сегодня человек, чей номер заканчивается на 270. Зовут его Сергей.
5: Ну, скажем так, дружочки, если на этой неделе не получилось победить, играйте на следующий. По будням приблизительно в 16:35 играем в стоп-кадр, билетики в кино будут, поэтому присоединяйтесь к хорошей компании, и сейчас тоже никуда не надо уходить, еще давайте.
6: Вот. Еще столько игр.
5: Ну, еще до 16 минут кое-кому работать, до 17:00.
3: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.
7: Синенькая юбочка, ленточка в косе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Межсезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: девочки, может, хватит проводить выходные лежачи на диване, смотря в смартфоны, планшеты и прочие. Не надо слепить глаза. Давайте понюхаем бензину, давайте послушаем рев моторов. Это же круто, это редко бывает в нашем городе, но будет.
1: В общем, если вы хотите впечатлений, если вы хотите адреналина, тогда вам однозначно стоит прийти. Впервые в Витебске 12 и 13 сентября, то есть уже завтра, пройдет чемпионат Республики Беларусь по джимхане, в рамках которого состоится финал российской серии «Юка Драйв Джимхана». На площадке летнего амфитеатра развернется борьба за чемпионский титул и решится судьба сезона 2026. На гоночной трассе встретятся Алексей Шендюков и Аркадий Цареградцев. Победителя определят секундомер. Но что касается программы, в субботу 12 сентября можно будет увидеть тренировки и квалификационные заезды, а в воскресенье 13-го решающую борьбу за победу в финале. Официальное открытие 13 сентября в 14:30. Вход свободный.
2: Реклама.
3: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмарк.

0: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают, опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: нас же не за горами интересная вещица, Анастасия. Ну, наверняка наши радиослушатели уже услышали-то это в анонсах, а?
1: Что значит вещица? У нас событие, между прочим. Начнем следующую неделю с грандиозного события. Хотя, ладно, с грандиозным я, наверное, погорячилась. Но, тем не менее, новый сезон. Это практически как день рождения или Новый год, действительно. Открываем для себя следующую страницу. Интересно, что же там будет?
0: Ну, вот, да, поэтому что? С понедельника, как всегда, присоединяемся, но будет немножечко все по-другому. И это хорошо. Надо меняться в лучшую сторону. Мы стараемся это делать, чтобы вам было интереснее, ну и нам было тоже интересней. И, кстати, Белоголовкина вам тоже сделала, чтобы нам было интересно. Новости свежие начали часа через 3 минутки. Go,
2: go, go! 14 сентября. Новый сезон на Радио Витебск. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на волне и

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Беларусь научилась производить самые современные средства связи для военных. Об этом президент Александр Лукашенко заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абу-Слесновский. Подробности приводит Пол-Перво.
3: Во всем мире эксперты говорят о том, что потоки информации увеличиваются. Логично, что в военное время ее становится еще больше. Мы это можем наблюдать на примере вооруженных конфликтов и на примере специальной военной операции. Войска связи в нашей стране, они относительно небольшие. Вот хватит ли нам войск связи для того, чтобы...
4: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
1: В мире.
2: Соединенные Штаты могут перенаправить на обещанную президентом Дональдом Трампом выплату американцам по $5000 часть средств, выделенных для Украины. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна, информирует ТАСС. Трамп 9 сентября пообещал выплатить дивиденды в размере $5000 каждому взрослому жителю США в случае, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом по итогам ноябрьских выборов. Единственным условием станет требование потратить эти деньги на территории США. Полиция Латвии обнаружила в Риге еще один склад, связанный с нелегальным производством сигарет. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на латвийскую полицию. Новый склад связан с расследованием международной преступной сети, деятельность которой правоохранители начали пресекать еще в конце 2024 года. По данным полиции, найденные материалы совпадают с теми, которые ранее изымались во время других обысков по делу этой организованной преступной группы. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобазы требуется сортировщик вторичного сырья. Зарплатой 1200-1350 рублей. Слесаря-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей. Телефоны 22-76-08-29-829-47-68. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
5: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автого» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автого» – твой проводник в мире авто из США.
6: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью облачное с прояснениями погоду, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
6: Вау.
1: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Вечереет за окном, шоу начинается. В городе нашем настроение поднимается.

0: Наверное... Ну, это уже часть культуры, ну, Саша.
1: Какой часть культуры? Рабочий день. Все,
0: мы пашем всю неделю ради того, чтобы в пятницу отпустили пораньше.
1: А есть организация, которая, ну, следит за тем, чтобы люди уходили с рабочих, покидали рабочие места даже в пятницу, так как надо.
0: Саша, ну нет же, потому что они тоже уходят пораньше.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Черт!

0: 50 40.
1: Знакомое место, новый масштаб, открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом, 12 сентября в 12:00.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Свои на дороге.
1: Еще раз здрасте всем. Свои на дороге. Наша рубрика, в которой мы, во-первых, смотрим на ситуацию на дороге, где у нас пробки, чего и как. С учетом того, что многие сегодня покинули рабочие места немножко раньше.
2: Вот подожди, вот здесь вообще-то написала Наташа. Она поделилась инсайдами. Она говорит, да нет же, это все те люди, которые работают до 15:00. Это они уже сломя голову несутся на дачу, чтобы по дороге не встретиться с теми, кто работает до 17:00. Но знаете, судя по картам, особо никто не работает в пятницу до 17:00, потому что пробки есть, но не такие, как обычно. Да, действительно.
1: Реально все свинтили раньше.
2: Ну, нет, не думаю, что прям все.
1: Не все.
2: Да, мы здесь и не будем попусту, знаешь, там обвинять в чем-то людей. Ни в коем случае. Но да, действительно, есть такие традиционные пробки. Это проспект Фрунзе, Ленина. Немного не так, как вчера, но вчера и дождь был, да. Насколько я помню, сегодня вроде как у нас солнце, погода хорошая, можно и пешочком пройтись. Возможно, кто-то так и подумал, а оставил свои машины и решил прогуляться. Вот, например, где точно люди сегодня гуляют неохотно, все больше выбирают автомобили, так это на проспекте Строителей. Вот там, недалеко от проспекта Черняховского, естественно, мосты Кировский и Блохина. Район железнодорожного и автовокзала в целом сегодня тоже готов присоединиться к этому царству красного цвета. Ну и все.
1: Царство красного цвета, конечно. Нормально-то придумала это про пробки. Так, ну давайте миргать, да? Как всегда, как обычно, предлагается на счет раз, два, три, одномоментно, дружочки, за рулем мы, да, включаем аварийку, несколько секунд ее миргаем. Ну, ответочку увидели, молодцы, хорошо. Получилось вам написать, где вы, что вы, как вас зовут? Мы и так видим, как вас зовут. Чтобы помиргали там-то, такой-то автомобиль, с удовольствием передадим привет. В общем, просто такое хорошее пятничное настроение, такой хороший, яркий мирг. Что-то хотел сказать?
2: Нет.
1: А, отлично.
2: Я уже
1: мергать
2: хочу.
1: Поехали, погнали, полетели. Раз, два, три, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании.
3: Эй,

0: Витиеватые слова в пятницу такое не споешь в караоке, конечно. Так, перейдем. Евгений Мирк, медицинская отличная. Евгений, вам хорошего вечера.
1: Фрунзе УВД Мирк от Миши.
0: Есть Александр Маргунар Фрунзе. Буду пить страшно, написал.
1: Коротко о планах на пятницу. Так, Сергей.
0: Слушай, так вот, можно сказать, Саш, таких откровений я не помню, чтобы были у нас на радио прям вообще.
1: А вот Сергей, наоборот, планирует, возможно, оккультуриваться, потому что отмиргался около театра Колса.
0: Почему не факт? Кет написал, помиргал пробки на Буденного. Одиноко, скучно. Но есть же мы, есть вы, видите, и нам вместе с вами хорошо.
1: Так, есть мерганаты за пределами Витебской области, да и Беларусь в целом. Мирк в Каунасе, Сержо.
0: Отлично. Ну, Каунас, наверное, это возле магазина Каунаса мергает. Возможно.
1: А, да? А да? Есть такой?
0: Да? Ну, я тебе расскажу, где.
1: Ладно,
0: просто он. Раньше, он же раньше
1: потом
0: так назывался.
1: Ну, в любом случае, привет, Сереж.
0: Это как магазин «Березка» и магазин «Колос». Вот.
1: Ладно.
0: Ну, ты ж
1: приехал. Ваших вот в этих хитросплетениях не разобраться,
0: ты
1: конечно.
0: Ты ж понаехала в нашу нерезиновую. Ага.
1: Да ладно.
0: Ага. Стэтхэм написал. Так и подписывал. Джейсон Стэтхэм. Вот на правде одинокий мир. Всем хороших выходных. Я просто помнишь историю, как одну девушку такой тоже Стэтхэм какой-то развел на
1: да,
0: деньги.
1: Да, помню. Надеюсь, что это не он.
0: Не он.
1: Так, Полина написала нам серый посад 2756. Мирк, мост Блохина. Всем хороших выходных.
0: Дмитрий Нахов, 1527 на Ленинградской Мирк. И уходит он в отпуск. Молодец.
1: Красота. Андрей отмиргался заодно. А, отмиргался где? На Hyundai Accent возле детской поликлиники номер 3 на Фрунзе. Привет Игорю, Лехе и нам солнечной смены. Спасибо.
0: Так, Сава Верхнедвинский. И видосик прислал. Отлично, Верхнедвинск, большой привет.
1: Татьяна, Виталик, Вороновское кольцо. Это как будто она наводку дала, знаешь, такая. Виталику, что?
0: Ну, нет, может быть.
1: Сказала, где искать.
0: Нет, она, может, голосовым набирала там, знаешь, и автонабор получил какой-то.
1: Ну, может быть, такое.
0: Так, Денис, из Мазурина, всем привет, пятница, ура, своих не обнаружил. Свои на радио сейчас, вот момент.
1: Так, Евгений тут просто расшифровал, где, что и как. Ну все, с этим мы точно будем разбираться уже за пределами эфира.
0: А есть еще, да, из Литвы у нас Сергей, отлично.
1: А то
0: Сергей.
1: Магазин.
2: С 14 сентября новый сезон на Радио Витебск. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на волне и лови настроение. Реклама.
3: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Сим-карат. Стартовый день акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
6: Кэш.

0: Знакомое место, новый масштаб, открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом, 12 сентября в 12:00.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Не бывает много информации, ну а мало ли что-нибудь да зацепится страшной силой. Может быть, это партнер вечернего шоу компании «Автосеть» шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосети». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Оршуе, Кубовского, 75. «Автосеть» Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петросябровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Друзья, отвечаем на вопрос нашего радиодруга, который написал, а когда будет игра под названием «Автобум»? А вот в ближайшем будущем, и будем напомним, у нас на кону, как всегда, большой подарок для автомобилиста, коим наверняка вы являетесь, и помимо этого еще большой приз будет в конце сентября. В общем, участвуйте и выигрывайте. Поэтому до игры у нас где-то меньше 10 минут остается. Вот новости от Тани Белоголовкиной всегда тоже расскажет. Чего ты киваешь только? Вот ты сказал бы что-нибудь.
1: Ну а что? А я молчу, чтобы не отогнать удачу. Ну, мало ли.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о намерении продолжить проверки боеготовности армии. Об этом он заявил сегодня на общевойсковом полигоне Абу-Слесновский в беседе с журналистами. Подробностями делится полпервого.
2: Александр Григорьевич, в этом году по вашему поручению прошла масштабная проверка вооруженных сил. Провели совещание, сделали выводы определенные. Сейчас идет проверка боевых соединений внутренних войск МВД. В чем замысел этих мероприятий?
3: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит, а это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все. Вот мы сегодня ревизируем связь. Войска связи. Артиллерию. Вчера мотострелковое подразделение. Проверили, как вы правильно сказали, внутренние войска. Министерство внутренних дел. Там уже милицию. По предназначению. Милиция, не их задача там штурмовать, на поле боя идти куда-то, хотя если надо, и они пойдут. Но их задача в другом. Конвоировать, защищать, организовывать и так далее. Но по предназначению. Мы их и проверяем по предназначению. Особенность в том, что без всякой показухи. Я это не переношу. Когда показуха – это вранье. Это значит, мы погубим людей в войну, в боевой обстановке. Как есть, так есть. Все должно быть как в бою. Так надо готовить наши войска. Это уроки специальной военной операции.
1: Александр Лукашенко также сообщил о службе своего младшего сына Николая в армии. Президент Беларуси высказался о слухах насчет его личных коммерческих интересов или членов его семьи. Подробности в начале следующего часа.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Автобум.
1: Дождались, как говорили в одном фильме. У нас игра под названием «Автобум», в котором мы играем вместе с сетью магазинов автозапчастей SV Motors. Да.
2: Да, спасибо вам, друзья, за то, что вы предоставили нам такой приз. Ну а мы, естественно, продолжаем эту цепочку невероятных событий в сегодняшней вашей пятничной жизни и предлагаем побороться за этот приз. Все достаточно просто. Вам необходимо будет прислать фотографию при определенных условиях, о которых мы расскажем чуть позже. А пока давайте разберем конкретный случай.
1: Ну, как всегда, мы на обзор берем какой-то любимый нашим народом автомобиль и про него рассказываем. Рассказываем, какие запчасти нужны при его эксплуатации. Может быть, кто-то присматривать себе. Может быть, кто-то является владельцем. Итак, сегодня у нас на обзоре на обзоре Geely Atlas. Вместе с компанией SV Motors мы расскажем о популярных в Беларуси автомобилях. Это вообще в целом в сентябре я рассказываю. И запасных частях, наиболее востребованных их владельцами. Итак, про Geely Atlas. Главными сильными сторонами этого автомобиля является бодрая динамика, яркий дизайн и хорошее оснащение. Исходя из статистики продаж, SV Motors выделяют основные расходники для технического обслуживания. Масляные, воздушные, салонные фильтры меняются, кстати, при каждом ТО. Свечи зажигания требуют регулярной замены из-за нагрузок на двигатель. Моторное масло и технические жидкости подбираются строго под допуском производителя. Тормозные колодки и диски изнашиваются быстрее остальных из-за активного стиля езды на этом автомобиле. Ступичные подшипники требуют замены при появлении характерного гула. Стойки и втулки, стабилизаторы — это вообще расходники. Расходный ремень для подвески. При этом ребята в компании SV Motors подготовились к запросам автовладельцев. Эти и другие запасные части есть в наличии в магазинах SV Motors для вашей безопасной и беспроблемной езды. Магазинов несколько, все мы знаем, где они находятся в нашем городе. Задание, Анастасия.
2: Ох, ну что ж, давайте. Друзья, здесь у нас Geely Atlas, всем понятно. Самое главное сейчас сфотографировать эту машину на дорогах нашего города и на фотографии. Фотографии должна быть не только машина, но еще и ваш безымянный палец. Хотим его видеть сегодня по номеру 707-1071 в Вайбере.
1: Кто быстрее присылает, тот становится обладателем большого набора для автомобилиста, для эксплуатации вашего автомобиля, куда входят различные вещи, ну, всякие приколюхи. Также все наши радиодрузья, которые выигрывают в играх вместе с нами, автоматически становятся участниками большого розыгрыша в конце сентября. Еще мы разыграем комплект фильтров для вашего автомобиля, плюс масло, в общем, для того, чтобы сделали ТО своему любимому автомобильчику. Все, ждем фоток.
0: Автобум.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания.
6: «Автобум». Помнишь, Анастасия, мы играли в подобную игру, но только когда? В сентябре, да, наверное?
7: С номерами?
6: С номерами, да.
7: Да.
6: И мы с тобой всегда сомневались, думали, найдут ли наши радиослушатели подобные номера. И когда вот здесь с машинами, мы уже нисколько не сомневались, что у нас очень быстрая игра, и все находится моментально. И очень быстро нашли автомобиль, который мы просили. Нам надо было Geely Atlas, причем с вашим безымянным пальцем. Ну, кто-то просто присылал, кто-то руку прислал, кто-то прислал не Geely Atlas, ну просто Geely. Но Passat-а никто не прислал. Кстати, Passat тогда, когда мы играли, была самая массовая, наверное, присылка
7: ну,
6: фотографий.
7: Ну, потому что, видимо, это горячо любимая да. марка всех любителей. Что касается сегодняшней игры, все случилось. Победитель найден. Давайте вскрывать карты, называть имена. 3-4-2. Это не рандомные цифры, это последние цифры номера парня с именем Дмитрий.
6: Я такое впечатление, что Дмитрий еще фотографировал этот автомобиль на улице Димитрова, тоже всем известный.
7: Может быть.
6: Да, причем, мне кажется, из-за своего Моторса он выбежал и сфотографировал. Значит, Дмитрий, ну, свой приз вы будете забирать на своего Моторс на коммунистической. Вот, поэтому придется вам немножечко в другую сторону двигаться. А пока мы сейчас узнаем ваши координаты, перешлем ваши координаты, ну и всех, как говорится, предупредим. И предупредим о том, что в понедельник наши игры с своего Моторс продолжатся. Очередные призы, подарки. В конце еще раз напомню, что каждый выигравший становится автоматически участником большого розыгрыша, где мы разыграем такое мини-ТО для вашего автомобиля.
7: Я еще хочу дополнить, что игры на этом, для этой пятницы не заканчиваются, друзья. Вас ждет еще как минимум один крутейший приз.
0: Автобум. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама.
3: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем.
6: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты, а это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Друзья, но лучше поздно, чем никогда. Знаете, слышали такое? Так вот, мы тут с Анастасией узнали, что, оказывается, психологи говорят и решили так, что работа по пятницам приводит к выгоранию. Да. Ну, вы уже поработали, поэтому уже вам это не грозит.
1: А ты не говоришь, что мы с опозданием. Ты говоришь, что мы на опережение. Это на следующую неделю, чтобы вы знали, что вам нужно основательно готовиться к пятнице, а то мало ли действительно выгорание настигнет, а вы весь такой красивый и неподготовленный. Так вот, если вдруг сегодня силы вас покинули, то знайте, это не просто так.
0: Анастасия, о чем ты говоришь? А еще психологи говорят, что в понедельник мозг еще не успевает включиться после выходных, и все. А в концу недели из-за этого, что он не включился тогда, значит, в пятницу снижается внимание, память, способность обрабатывать информацию. В общем...
1: Как ни крути, четырехдневку нужно вводить.
0: Какие четырехдневка? Ну, вторник, вот, среда, либо... четверг. Нет, трехдневка.
1: Либо со вторника по пятницу, ну, чтобы ко вторнику, да, уже включиться, и все, и тогда не будет выгорания в пятницу. Но либо без пятницы, потому что, ну что, нужно ценить сотрудников.
0: Ты знаешь, я вот по тому, что порой наблюдаю у людей в кабинетах, мне кажется, некоторые в понедельник действительно не особо-то и работают, они больше чаи гоняют.
2: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: которые ты любишь. В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Не воровала и на 32-м году президентства. Точно не собираюсь этого делать. Александр Лукашенко высказался о слухах насчет его личных коммерческих интересов или членов его семьи. Соответствующее заявление президент Беларуси сделал журналистам на Буслесновском полигоне. Подробностями делится полпервого.
2: Там некоторые уже подписывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще... Да. Слушайте, вы даже не думайте об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно ж будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал, на 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
0: Новости региона.
1: Команда Витебского областного управления департамента охраны стала победителем открытого республиканского осмотра конкурса профмастерства сотрудников департамента охраны, сообщает издание «Витебче». В Витебском центральном спортивном комплексе представителям команды был передан главный приз – служебный автомобиль от департамента охраны. Кроме того, команде вручили сертификат на второй автомобиль от Витебской области. Второе место у команды Могилевского областного управления, третье место заняла команда Груднинского областного управления. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник поблагодарил все команды структурных подразделений департамента охраны за участие. В преддверии Дня народного единства в железнодорожном районе Витебска прошла диалоговая площадка «Разговор о главном, объединяя поколения, строим будущее». Мероприятие состоялось в торговом центре «Марка Сити». Спикерами выступили глава администрации железнодорожного района Александр Сысоев, начальник отдела идеологической работы по делам молодежи горосполкома Павел Дроздов, директор Витебского филиала Международного университета МИЦО Ирина Николаева, а также директор туристической фирмы «Илва» Лариса Петровская. Участники встречи обсудили, что сегодня сплачивает белорусов и почему сохранение исторической памяти особенно важно для молодого поколения. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью облачно с прояснениями. Погода днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Вечереет за окном, шоу начинается. В городе нашем настроение поднимается.

0: Согласись, наша жизнь, все делать надо вовремя. В рабочие дни работать, в выходные отдыхать. В пятницу начинать отдыхать.
1: Ну, ты же явно не про это хотел рассказать,
0: ну,
1: да?
0: Нет, ну к тому же, вот футболист в Бразилии во время матча сбегал по нужде сразу же. И сразу гол забил. Видишь? Это просто к тому,
1: где-то убыло, где-то прибыло, да? А как это говорится...
0: Где-то бразильский водоканал. Даже реклама доказала.
1: Девиз.
0: Что? Нормально.
1: Ну, да, хорошая компания, хорошие советы. Или наоборот, знаешь, хорошая компания, ну, так себе советы. Но, друзья, все-таки мы стараемся быть лучше. И мне кажется, в этом нам очень сильно поможет еще один третий человек, который в скором времени присоединится к нашему эфиру. Это Варзан, будет премьера

0: Реклама на радио Витебск.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
3: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 379-679-77-78.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания. Звезда на связи.
6: Давайте, Настя, не будем сейчас ходить вокруг да около. Давай сразу представлять. Дозвонились до Варзана. Чего ж там? Привет!
7: Привет-привет!
8: Привет.
7: Слушай, я хочу тебе сразу рассказать, что Саша здесь порывался поделиться очень важной историей, касающейся твоей музыки.
6: Ну подожди, Саша, надо было спросить, как дела.
7: Ты расскажи, чтобы дела лучше.
6: Как дела? Давай я должен у тебя спросить, как дела? Вот знаешь, когда пацаны встречаются, говорят, как дела? А ты разве рядом с тобой?
8: Сегодня все прекрасно. Прекрасно, потому что у нас вышел новый трек, поэтому все замечательно пока что, на данную минуту.
6: Но то, что все хорошо, я понял, когда я тебе говорю, что за эхо такое. А ты говоришь, что, ой, зайду-ка я в студию. И я понял, что творчество идет полным ходом.
7: Человек всегда работает.
8: Это верно.
7: Ну вот расскажи, мне кажется, это вот такие истории приятные будут каждому артисту. Расскажи, давай.
6: Короче, слушай, история следующая. Я на днях, возился по дому. Ну, ты обыкновенные вот эти вот там мужские дела. Знаешь, что это? То подвигал, там подкрутил. И, значит, я ковыряюсь, и вдруг начинаю петь. Знаешь, что начинаю петь?

0: Так.
1: Ты моя.
2: И такой сам себе такой. Так. Это что? Ну, то есть, это подсознательно. Это, ну, я не ожидал. Ну как так? Оно само вылетело у меня в голове.
3: Ты понимаешь, что твоя музыка делает с людьми?
2: Ну, я просто не ожидал, что я твою песню буду петь. Вот в чем дело. Я мог петь все, что угодно. Ну, вообще, ну ты понимаешь, много песен. Ну вот ты моя. И вот это вот все.
3: Вот, Варсан, я тебе расскажу. Ты идешь вторым после Ози Осборна, получается, потому что... Вот так. Вот такие вот истории.
0: Ну, хорошо, так вкусы плавают, да.
2: Ну. То ли в руках молоток был в этот момент. Что? Вот, нет, все круто. Это хорошо, что Алвана... Расскажи про песню, которую мы говорили, что послушаем. «Пропадаю» называется. О чем? Как родилась?
0: Да, немножечко скажу о песне. Наверное, родилась она, сама идея. Она веяла во мне очень давно, но именно в таком стиле вот захотели сделать, потому что до этого выпускали такие треки более лиричного такого направления. То есть там такой был брейкс, драм-н-бейс, такой немножко не то, что оно типа сложно, но был такой подтекст, получается, лирики большой. Мы решили, что надо немножко сделать что-то более бодрее, повеселее, потому что мы вообще планировали эту песню на самом деле успеть выпустить летом. Но за счет того, что у нас был такой плотный концертный тур этим летом, у нас это не получилось, соответственно, песня немножко сдвинулась и попала такое на осень. Вроде как бы уже осень, хочется немножко похандрить, погрустить, но мы вот такой сделали трек, вроде как бы он с текстом и не совсем о чем-то таком веселом, позитивном, но и из-за музыки, из-за этого вот мотива, из-за такого драйва мы все-таки передали нотку такого какого-то немножечко драйва, такого лирического позитива, чтобы осень все-таки не войти не сразу в каких-то грустных, да, там песен, а все-таки немножечко что-то такое еще солнце, что ли, дать немножко, поэтому... Как бы вот, а сама идея трека, она, в принципе, это я такой, ну, как-то, знаете, прожитое время, юношество, решил я вот как-то пропадаю, вспомнил, как вот в далеких, так может, лет 10 назад что-то не ценил, что-то пропускал, на что-то не обращал внимания, и решил просто вот это вот как-то передать в музыке, подумал, что вот настало время немножечко рассказать и об этом.
3: Для тех, кто урывается в осень с ощущениями того, что хочется пропасть, вот знаешь, ты сказал, что это скорее летняя такая история, но мне кажется, вот осенью, особенно когда тепло, особенно когда листва, очень хочется пропасть где-нибудь на улицах, а не на рабочих местах. Может быть, именно под эту песню люди этим и будут заниматься. Ну, те, кто в отпусках, у нас же все работают. Так вот, что касается твоей песни, спасибо тебе, во-первых, за нее, за такие откровения. Мне кажется, до каких-то сердец точно достучится, по крайней мере, для тех самых, которые тоже скажут, ой, 10 лет назад, вот я помню, был тогда, а сейчас я ведь совершенно другой человек.
2: Ну, тут лучший, да?
3: Давайте лучшая версия себя.
2: Лучший, да. Не опустился, не спился. Ну,
3: вот такие критерии.
2: Спасибо тебе большое. Ну, я надеюсь, что эта песня тоже засядет у меня где-то там в подкорке. Вот,
0: спасибо. Мы тоже надеемся.
2: Спасибо тебе за твое творчество. Я, знаешь, все думаю, что мало с тобой вообще практически не поговорил тогда на наш день рождения. Думаю, ёлы-палы. Ну, поэтому всегда ждем гости. Приезжай. Дальше творческих успехов. С пацанами творите и делайте новые классные треки.
3: Саш, я надеюсь, что ты после прослушивания этого трека не пропадешь.
0: Ну, никогда.
2: Мы так сердимся. Итак, Варзан, «Пропадаю» прямо сейчас на Радио Витебск.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Анастасия, ну вы же знаете, нашего Кузьмина не остановить. Он же, если новости спорта решил всем рассказать, так и обязательно расскажет. Вообще ничего его не остановит, да?
1: Да, мне кажется, нужно уже придумывать какую-нибудь кричалку из разряда «Оле-оле-оле, Кузьмин чемпион». Спорт новостях.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
3: Слушайте через несколько минут.

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро о Спорт.ФМ в деле.
2: Спорт.ФМ. Какой счет?
1: Первые ничейные результаты в Лиге чемпионов подъехали. Фенербахче скатал 1-1 с Ромой, а ПСВ с Шахтером. Для разминки сойдет. Без шансов. Дебют Сабаха в Лиге чемпионов закончился разгромным поражением на Олд Траффорд 4-0. МЮ спокойно разобрался с азербайджанским клубом на классе. Будё Глимт держался против Баварии ровно тайм, а потом голкипера Хайкина заменили из-за травмы. Никиту пришлось снять в перерыве, и уже через минуту норвежцы пропустили. А потом еще четырежды. Дежурный гол Кейна, пушка Дэвидса и дубль Алисы. Мюнхенцы стартуют в Лиге чемпионов с разгрома. Фееричный дебют Кома в Лиге чемпионов вынесли Лейпциг в историческом матче. Разгром немецкого клуба. У Паса два паса. Фабригас – топ. Боссы Кома тоже. Они уступили свои вип-билеты на игру пожилым болельщикам. Те точно остались довольны. Ну а Славия и Ланс устроили шоу с тремя голами после 88-й минуты. Итоговый счет 3-2 в пользу Ланса. При том, что Славия с красной карточкой вообще вела по ходу игры.
2: Спорт.ФМ. Коротко о главном.
1: Четыре российских клуба сыграют в Еврокубках в сезоне 27-28, если допустят, конечно. Если раньше отвечали сразу отказом, то теперь места зарезервированы комитетом. УЕФА опубликовала официальный документ. Напрямую в турниры не пройдет никто. За время отстранения отстали в таблице коэффициентов. Ждем новостей. Ян Диаманда уже недоволен своей ролью в Реале. Вингер провел всего 94 минуты и считал, что после рекордного трансфера получит куда более важную роль, чем быть подставкой Рюдигера. Мауриньо попросил его проявить терпение. Манчини вернулся в сборную Италии, а вместе с ним и Жоржиньо, который сыграет в сентябрьских матчах. Как пишет ESPN Brazil, полузащитник попадет в расширенный состав. Последний раз 34-летний полузащитник играл за национальную команду в 2024-м. Ждем возвращения и легендарных пенальти.
2: Спорт.ФМ. Тоже спорт, оказывается.
1: В Венгрии провели чемпионат мира по копке могил. Российская команда вошла в топ-10. Необычный чемпионат мира провели в Нью-Йорке Шуйфалу уже в 9-й раз. Новосибирские могильщики улучшили прошлогодний результат и заняли 6-е место из 18 команд. Задача на этом международном турнире – выкопать яму размером 200 на 80 на 160 сантиметров, а затем закопать и сформировать холм. В копке учитывалась скорость, размеры и эстетика. Российская команда, блогер Константин Стругов и сотрудник крематория Артем Горбиков ошиблись лишь на 7 сантиметров в глубину, а победили венгры. Они справились за 1 час 21 минуту и получили приз примерно $640. После финала участники команды даже записали видео для своих фанатов. Вот и живите теперь с этой новостью.
2: Спорт.ФМ. Что там наши?
1: Арина Соболенко вышла в финал открытого чемпионата США. В полуфинале US Open 2026 она обыграла третью ракетку мира, американку Джессику Пегулу, со счетом 7-5-6-2. На это ей понадобилось 80 минут. В решающем поединке белоруска сыграет против Елены Рыбакиной, которая по ходу турнира сумела отобрать у Соболенко статус первой ракетки мира. Рыбакина в своем полуфинале обыграла американку Кори Гауф. Белорусская теннисистка в финале этого турнира уже 4-й год подряд. Последние две попытки удачные. Как будет теперь? Болеем за Арину вместе. «Динамо» молодечно забросила 3 шайбы в 3-м периоде в ворота Лиды и одержала первую победу на старте нового сезона экстралиги. Шатаут Луцкого принес Гомелю победу над Неманом 3-0. Максим Цыбин оформил покер и принес Бресту победу над Витебском в стартовом матче сезона экстралиги 4-3 в овертайме. Сегодня «Юность» идет за реваншем над «Локомотивом». Славутич с лета в 4-й раз встретится с «Металлургом». «Шахтер» примет «Химик», а «Авиатор» встретится с «Могилевом». На носу футбольный тур под номером 22, и именно на этих выходных может состояться революционное событие в белорусском футболе. По сообщениям некоторых источников, на матче между Минским и Брестским «Динамо» впервые будет задействована система ВАР. С нетерпением ждем воскресенья. Если информация подтвердится, то нас ждет шаг вперед в развитии родного футбола. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио «Витебск». Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт.ФМ.
3: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу?
0: Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
2: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в нашем любимом городе 18:38.
2: Модно, стильно, детско и сочно.
3: Твой новый образ это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды точно. Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах Трио, Эвиком и Марка Сити.

0: наши дорогие, совсем скоро после небольшой рекламы у нас игра под названием «Да, ты гонишь». Между прочим, очень хороший приз. Приз на... как называется это?
1: Дрифт-такси.
0: Дрифт-такси. Ох ты ж, можно покататься, как будет в выходные. Нам нужны игроки.
2: С 14 сентября новый сезон на Радио Витебск. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на волне и лови настроение.
3: Реклама на Радио Витебск.

0: Оригинал игры до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Осень пришла. В Насеянне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку. И лук-сивок. Удобрения. Средства защиты. Насеянне. Настоящий рай для садоводов и огородников.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
4: Да ты гонишь.
5: Давай ружьем, Анастасия. Что у нас вообще происходит? Почему, как? Почему в это время обычно у нас любовный гороскоп, а решили поиграть?
6: Но сегодня у нас все так. Мне кажется, пятница, она на той пятнице, чтобы немножечко все делать иначе. Друзья, все те, кто задержались с нами допоздна, хотя время детское это на самом деле.
5: Да.
6: Вот, вы можете...
5: Только столы накрывают сейчас.
6: Вы можете выиграть покатушки на дрифт-такси. У нас же в выходные проходит мероприятие, да, поэтому вы, конечно, посоревноваться не сможете, а может быть, прокатитесь и скажете, да, ну мне вообще в жизни-то не надо. Но самое главное, что будет такая крутейшая возможность с профессиональными пилотами навернуть там и восьмерок, и пятаков, и все это сделать на высокой скорости, естественно, под присмотром профессионалов. В общем, будет круто.
5: Открываем наши телефонные линии 60-20-60-60-20-70. Это нам нужны люди, человеки наши.
6: Нам
5: дорогие.
6: Нужны люди.
5: Алло? Смотри-ка, там там консилиум целый сейчас. Играть не... Алло?
6: Кто играть будет сейчас?
5: Алло? Но? Алло, как зовут?
7: Глеб.
5: Очень приятно. Что делаем, Глеб?
7: Работаем.
5: Ну, давайте. Подожди. Так, давайте, рассказывайте. Ну, что, собираем, что, наверное, там?
7: Конечно.
5: Молодец. Значит, ну, правила знаешь, Глеб, игры?
7: Ну да, там что-то с машинами связано.
5: Значит, смотрите, сейчас вам в течение 30 секунд мы будем называть модели определенной марки автомобилей. Вы должны своим спинным мозгом, ну хотите головным, пытаться догадаться, есть такая модель в модельном ряду у этого производителя или нет. И говорите, да, нет, да, нет. Ну и кто больше правильных ответов набирает, тот будет кататься на дрифт-такси в эти выходные. Ну, хотели бы вот это вот?
7: Конечно.
5: Хорошо.
7: Городу.
5: Вы, Глеб, хотите, чтобы кто вам вот это вот сейчас рассказывал? Я или Анастасия?
6: Это очень важное решение, да, Глеб. Вы подумайте.
7: Потому что как на неделе вы и правду, и неправду говорили, я даже не знаю, кому из вас доверять.
5: Ну, мы...
6: Ну, мы хорошие, мы помогаем, честное слово.
7: Я понял. Ну, давайте, Александр, доверюсь вам сегодня.
5: Хорошо, Глеб, смотрите, сейчас будет...
6: Ой, Глеб, вы попали.
5: Сейчас будет отбивка и 30 секунд пойдут, и там уже, ну, сами вы кузнец своего счастья. Все. Есть поддержка там у вас какая-то?
7: Ну да, надеюсь, на ближайшего друга.
5: Ага, хорошо. Итак, в начале сказать,
6: да,
5: марку?
6: Да, сначала ты говоришь марку, а потом таймер и модели пошли.
5: Итак, вам достается автомобиль Татра.
4: Да ты гонишь.
5: 30 секунд пошли. Татра Президент.
7: Да.
5: Татра 11.
7: Нет.
5: Татра 12.
7: Нет.
5: Татра 57.
7: Нет.
5: Татра 87.
7: Нет.
5: Татра 600.
7: Нет.
5: Татра 603.
7: Нет.
5: Татра 138.
7: Да нет.
5: Татра 148.
7: Тоже не слышал.
5: Ну, 30 секунд прошло. Надо сказать, что Татра Президент действительно существует, равно как и остальные Татры. Я что-то решил вам тоже все правильные говорить.
7: Ну, вот. Тут просто как Ровер. Очень похоже на марки Ровера было.
5: Ну нет, это все Татры. Причем там, ну, красивые такие автомобильчики. Один правильный ответ. Но это лучше, чем ничего.
6: Вот так вот вы выбрали, Глеб.
5: Вы плачете?
7: Да, горькими слезами.
6: Глеб в шоке. Но... выбрал, чтобы ты ему помог. А ты, эх ты.
5: Ну так, ну, я тут при чем? Вот есть еще человек у нас против Глеба. Глеб, хотите, висите на линии, хотите, доставайте
6: хотите,
5: платок.
6: Хотите, грустите в одиночестве.
5: Да, алло.
8: Добрый вечер.
5: Здрасте.
6: Здравствуйте.
5: Как вас зовут?
8: Алексей.
5: Очень приятно. Вы, Алексей, по роду занятия, по жизни как? Что вы делаете? Как вы на хлеб зарабатываете?
8: И... Водитель.
6: Серьезная заявка.
5: Хорошо. Значит,
6: у вас выбора нет.
5: Но.
6: У вас здесь только я. Так, что касается марки автомобиля. Альфа Ромео. Леш, слушайте.
4: Да ты гонишь.
5: 30 секунд пошли,
6: Леш. Ну тогда поехали. Альфа Ромео 6C.
8: Да.
6: Альфа Ромео Джулия.
8: Нет.
6: Альфа Ромео Джульетта.
8: Да.
6: Альфа Ромео 156.
8: Да.
6: Альфа Ромео Мидл.
8: Нет.
6: Альфа Ромео 147.
8: Да.
6: Альфа Ромео, Альфа Ромео.
8: Нет.
6: Альфа Ромео 8C290.
8: Да.
5: Там, когда имена шли, я думал, что следующий у тебя будет Альфа Ромео Сергей Степанович.
6: Нет, знаешь? Ну, кстати, Джульетта действительно есть.
5: Я
6: видишь,
5: знаю,
6: когда
5: они
6: Альфа Ромео,
5: да.
6: Джульетта, ну, чтобы так всегда были вместе. Красиво.
5: Но они красивые автомобили сами по себе. Чую я у Алексея все-таки больше правильных ответов, чем у Глеба.
6: Ой, Саша, интуиция у тебя получше, чем у Глеба. Ну, собственно говоря, да, действительно, Леш, мы вас поздравляем!
8: Спасибо.
5: Да нет, что вы сами повинны, да, в своих успехах. Можете передать приветы.
8: Ну, передаю своей жене, которая едет рядом со мной. Возвращаемся с Верхнедвинска. Ну, и всему городу Витебску.
6: Отлично! Хорошей вам дороги, оставайтесь на линии.
4: Да ты гонишь.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
0: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом. 12 сентября в 12:00.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
3: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
4: Я поверил.
3: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
5: Конечно же, передаем привет всем тем нашим радиодрузьям, которые сейчас трудятся в поте лица, несмотря на то, что пятница. Потому что они вот такие муравьишки. И этим всем муравьишкам мы даже хотим сейчас посоветовать отложить в сторону свои инструменты, возможно, и поиграть с нами в игру, которая называется «Трек вечера». Причем не особо она такая денежная игра, денег не заработаете, но повлиять на то, что будет играть в нашем эфире, можете. Да.
6: Да, настроенческая она такая скорее Поэтому, друзья, настроение вечера в ваших руках. Красным черным сердцем можете знакомить нас сегодня с ним. А что касается песен, ух, мне кажется, сегодня будет жаришка.
5: Ну, да, давайте напомню, что песню, которую вы выберете, она будет открывать программу «При этом поздравления музыкальный агент» в следующем часу. Поэтому, ну, вы понимаете серьезность, ответственность события, а?
6: Ну, ладно, ты не нагружай. С другой стороны, вы просто можете прислать нам сердечко или даже название песни, или, может быть, исполнителя, если вдруг не услышали, за кого, каким необходимо голосовать. Самое главное, запомните номер 7071071 в Вайбере. Ждем. Сегодня предлагаем вам послушать «Максим, знаешь ли ты», проголосовать.

0: сейчас разорвется все, конечно.
1: Драма. Вы бы видели, как нахмурил брови Александр Анатольевич. Тут что-то серьезное.
0: Ну я с удовольствием послушаю, если народ выберет, конечно же.
1: За Максим красное сердце.
0: Тем более, не часто у нас Максим играет.
1: Ну да.
0: Значит, дружочки, есть другая альтернатива. Иноязычная, но вроде тоже ничего. Есть предложение послушать про «Don't Speak».

0: маленькие сердечки, если вы считаете, что прямо вот в начале музыкального агента с огоньком будет, что зайдет отлично эта песня. Ну, в целом, еще и сообщения, да, возвращаясь к тому, что все-таки программа «Привет», поздравлений, можете стимулировать друг друга на какие-то хорошие вещи, например, да, добрым словцом, например.
1: Да, например, на «погостите» или может...
0: Ой, на «погостить» хорошее, да, слово, конечно.
1: Да. Или, может быть, прийти с каким-нибудь там прям пирогами, угостить каким-нибудь новым рецептом, поделиться им. Друзья, в общем,
0: пирогами
1: все...
0: Пирогами в пятницу.
1: Ай, ладно. Ну что, с пельменями приходить, с чебуреками, с чем?
0: Да! Да, с пельменями, с чебуреками!
2: Видео «Витебск». Хит на все времена.

Витебске 19 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Отвечая на вопросы журналистов на полигоне Абус-Лесновске, Александр Лукашенко резко отозвался о политике руководства стран Балтии в отношении Беларуси. Глава государства прокомментировал введение 300-процентной пошлины на поставки зерна из Беларуси и России. Подробности приводит Пол-Перво.
3: Латвия там собирается вводить 300-процентную пошлину на зерно из России и Беларуси.
4: Мы что, зерно Латвии продаем? Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные, вывести только сложнее. Украине сегодня надо продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше 1 000 000 тонн. Это для госзаказа, для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо. И продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, так же и хлеб, если нам надо было пшеницу продать. Мы, как россияне, продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли. Еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, и по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Эти безголовые ляпают там в средствах массовой информации, до смешного доходит. Ввели пошлину на то, чего у нас нет. Мы это молоко, мясо перерабатываем, это на рынке имеет большой спрос. Даже сливочное масло, которое было у нас около 35 тысяч тонн, осталось около 10. Спрос огромный пошел, и цены приличные. Поэтому мы это все переработаем в другой товар, получим добавленную стоимость приличную и продадим. Поэтому если у тебя там связи есть какая-то с безголовыми этим, передай, чтобы не ляпали языком то, что потом стыдно будет им.
2: Другим событием библиотеки отделения ООН в Женеве подарена книга «Судьбы женщин. Судьба единой Беларуси». Вручение издания, которое состоялось с участием автора на Женевской международной площадке, было приурочено к году белорусской женщины, передает Белта. Постпредство Беларуси при отделении ООН в Женеве организовал для зарубежного дипломатического корпуса серию мероприятий, которые посвящены году белорусской женщины. Книжный проект был реализован при взаимодействии с посольством Китая. В Беларуси издание уехало в более чем 30 государств мира. Теперь оно представлено в Швейцарии, в том числе в отделении ООН в Женеве.
1: В мире.
2: Принцесса Норвегии Астрид Мун Ингеборг умерла в возрасте 94 лет. Она скончалась через 2 недели после смерти своего младшего брата, короля Харальда V, сообщает Королевский двор Норвегии, информирует ТАСС. Принцесса Астрид умерла сегодня в возрасте 94 лет, говорит сообщение. Нынешний король Хакон VIII выразил соболезнования в связи со смертью тети. По его словам, принцесса Астрид много лет поддерживала короля Харальда и других членов королевской семьи. Причины смерти принцессы не уточняются. Последний раз она появлялась на публике 9 сентября на похоронах своего брата в Осло. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
5: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
6: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен УБГ «Гидромета».
1: Вечер. на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам». Музыкальный агент.
2: 19.09, как обычно, как всегда, традиционно, на волне радио Витебск в это время открывает свои ворота, дверцы, ставни, программы «Привет и поздравления», музыкальный агент, и «Чакры», наверное, тоже открывает. Значит, Viber, Telegram 707-101-071, пишите сюда, если есть желание оставить какие-то сообщения или оставить просто после себя хоть что-то. А также группа ВКонтакте тоже работает, тоже, если вам удобно писать туда, пожалуйста. Музыкальные заявки стараемся выполнять. Сегодня пятница, у всех должно быть приподнятое настроение. Анастасия там уже кучу поводов дополнительных нашла. Тут, знаете, когда уже... Ну, вот есть люди, которые не могут чокаться чаем просто так. Им нужно обязательно вот какой-то праздник, что-то такое знаменательное. Ну, вот уже про День граненого стакана я говорил. Ну, напомню еще раз.
3: День трезвости сегодня. Всероссийский, правда. Но, тем не менее, вот числится в праздничном календаре.
2: У кого-то сейчас ёкнуло сердце, но быстро отошло.
3: Да, праздник ласкового обращения. Вот что можно отметить.
2: Да, сегодня есть... Какой-то мужчина придет поздно вечером на четырех лапках уже. Поласковее с ним. Все-таки он ваше домашнее животное. Милое, доброе.
3: Женщина, не слушайте его, пожалуйста. Вот не надо. Никаких снисхождений, если договаривались в обратном.

0: питание.
1: Нет,
0: ну
1: в таком смысле мы все правильно питаемся. Самое главное, нужного человека, который скажет пицца, ну и правильно. Ну вот, да, самое главное человек найти. Друзья, искать, как уже сказал Саша, Вайбер, Телеграм, группа Радио Витебск ВКонтакте, везде ждем ваши сообщения, все обязательно озвучим до конца этого часа. Но на этом все приятности не заканчиваются, потому что вы голосовали за трек вечера, получаете трек вечера.
2: Музыкальный агент.

0: Эх, помню, рвала сердца эта песня на дискотеках, в университетах, школах. Рвала, что там, сердца, губы рвала. Целовались люди, между прочим.
1: Ну, ты не расходись тут, не расходись. Нам еще тут пригодятся все вышеперечисленное. Чтобы
0: губы
1: рассказывать, конечно.
0: Да.
1: Так, есть у нас здесь... Сава, я вижу. О, красота! Тут еще и фотография есть. Всем хорошего настроения.

0: И хороших выходных жене Татьяне пламенный привет, написал парень.
1: Причем жена Татьяна отвечает этим же. Здравствуйте, мужу Саве большой привет, я тебя очень сильно люблю. И вам, ради Витязь, большой приветик. Трасса Полоцк-Витебск. Дружочки, хорошие вам дороги.
0: А также Оленька присоединяется, она передает привет Олейникову Роману от его жены. Я очень люблю тебя и всегда рядом.
1: Написала Любовь Михайловна. Добрый вечер, радио Витебск. Передаю огромнейший сердечный привет родному любимому внуку Андрею. Рейки. Уютного вечера, отличного самочувствия, прекрасного настроения, а также хороших новостей, бодрости, оптимизма и удачи. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю, твоя любящая бабуля Люба. Музыкальный

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Музыкальный агент.
5: Так, ну что ж, у нас здесь вообще серьезная новость, потому что серьезные дела в скором времени практически окончатся. 15 число нас интересует, правильно?
6: Да.
5: До 15 числа нужно успеть.
6: Ребята, телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных именно специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция, грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября, как Настя говорила, включительно. То есть вот прям вот, да.
5: Вот уже нужно поторопиться, если вы хотите кардинально изменить свою жизнь. Ну или как минимум попытаться, а потом сказать самому себе: ну знаете что, я сделал все, что я мог. Что касается приветов, они у нас тоже имеются, ведь музыкальный агент продолжается. Привет, Радио Витебск, пишет Вадим. Передайте привет моей милой дочке Регине, сыночку Льву и любимой жене Рите.
6: Давайте песню какую-нибудь про любовь такую, а?
0: Музыкальный агент.
7: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: что на нашей волне в середине часа также будет небольшая подборка новостей. Без нее никуда.
1: Да, возможно, она сегодня будет чуть больше, но вы не переживайте, музыкальный агент все равно продолжится, но уже слегка позже.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. Политику руководства стран Балтии в отношении Беларуси можно описать как выстрел уже даже не в ногу, а в ухо. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абу-Сосновский. Глава государства отдельно прокомментировал намерение Латвии прекратить автобусное сообщение с Беларусью. Подробности приводит Пул Перво.
2: Латыши намерены автобусное сообщение прекратить с Беларусью. Литовцы там тоже очень сильно хотят и грозятся это сделать.
3: Пускай не пускают автобусы. Кто туда ездит? Они уже почти все население Беларуси поставили под санкции. И так мы туда не ездим. Но если кто-то едет туда, Господь с ними. Пусть вводят против них санкции. Они пытаются нас, по большому счету, оторвать от России. Там же об этом везде говорят. А на самом деле заставляют нас ехать в восточном направлении. Куда? В Москву. И вот я Путину часто об этом говорю, что не надо тут белорусов наклонять куда-то, агитировать, просить. Умные люди. Нас не надо агитировать. Мы на деле увидим, что нам надо. Москва хоть и воюет, открыто и прочее. Наши люди рынулись в Москву. Им там интересно, прекрасный город. Таким образом они нас отрывают от России. Понимаете? Глупость полная. Поэтому мы переживем это. Это говорит о том, что они не знают, что с нами уже еще и сделать. То зерно там пошлину увели. Но если Америка может кого-то на колени поставить пошлинами, даже крупную страну, то я не знаю, кого латыши могут поставить. Мы свой хлеб сами съедим. Дай Бог, вот зерновые колосовые, рапс убрали, гречку заканчиваем убирать, рапс яровой, который еще дозревает, мы его закончим в течение недели, останется кукуруза на зерно, потому что на силос мы кукурузу убираем. Вот и все. Экономика живет, работает. Есть небольшие проблемы. Премьер занимается и правительство лично этими вопросами в промышленности. Но промышленность в целом показывает хороший рост. Остальные предприятия мы в чувство приведем, будут работать как положено. Мы видим все. С вашей помощью в том числе. Молодцы, что вы людям доносите все, что мы делаем. Как никогда. И вот социологические эти исследования, я то получил полностью уже одобрение нашей работы по безопасности там за 90%. Одобрение работы нашей там больше, чем на выборах было, хотя все кричали, мы фальсифицировали. Вон оно, фактические результаты. Дай Бог, чтобы было так всегда. То есть люди нас поддерживают ни по одному вопросу, настроения плохого нет. Счастье больше всего счастлив. Удивительно, что, как вы думаете, какая область?
2: Витебская, мы знаем. Мы удивились очень сильно.
3: Витебская область, кто мог подумать? Витебская область самая счастливая. И слава Богу. Значит, все-таки люди у нас крепкие.
2: Не расстраиваются из-за пока.
3: Нет, мы все сделаем для того, чтобы витебчане не были разочарованы и дальше. Будем жить мы как-то не очень-то расстраивались раньше по поводу прибалтийских государств. Будем и дальше жить. Главное, чтобы они не бесились. Вот беситься не надо, как это они делают. Понятно, хотят выбить больше денег, но надо выбивать деньги для населения, чтобы для народа что-то сделать, а не выстроить восточную стену. Выстроили они стену. Спасибо им. Они же выстроили стену, им же придется эту стену преодолевать, если они вдруг к нам сунутся. Мы-то туда не собираемся, нам не надо ее преодолевать. Они никак этого не могут понять. Они какую-то дурь творят. Беспилотники туда, мы там наштампуем, под крышу поставим. Через год сгнили беспилотники. И они уже не нужны, потому что новые появились. Нет, ломятся в открытую дверь. Ради бога, пусть тратят деньги, если мне куда девать. Вон в Германии процесс начался с носа правительства. Хотели демократично, оно демократичное получается. Поэтому допрыгаются до того, что народ их повыкидывает из этих кресел и восстановит нормальную жизнь в Европе. Это что такое Германия? Это высокотехнологичная страна. Что для нее надо? Сырье. Где сырье? Ту сторону надо, на восток больше смотреть. Но только не так, как фашисты в свое время смотрели, а сотрудничать, как это было всегда. Как предлагает там новая эта партия, ДГ или как ее. Литва, наверное, и Латвия не совсем поняли, там правительство повыкидывало народ. Дальше дойдут до того, что коммунисты придут к власти. Потому что я думаю, не думаю, а знаю, про коммунистов там было лучше, чем сейчас. Поэтому они стреляют себе уже не в ногу, в ухо стреляют.
1: В ходе общения с журналистами на Буслесновском полигоне Александр Лукашенко также поделился деталями недавней встречи с российским бизнесменом Владимиром Потаниным. Подробности в начале следующего часа.

0: музыкальный агент.
1: Еще раз здравствуйте. Программа «Музыкальный агент» продолжает свою работу на любимой волне. Ваши сообщения принимаем на Viber, Telegram 707-1071, также группа ВКонтакте. Анжелика написала, передает привет своим любимым девчонкам Катюше и Лиане. Желает им прекрасного вечера. Девчонки, накладывай, есть и наливай, так и написано.
2: Красота. Есть у нас еще одно сообщение от мамы, а также от Елизаветы. Адресует они свой пламенный привет коронному Сергею.
1: А есть Наталья Борисовна. Передайте приветик Евгению от мамы, легкого рабочего вечера и благодарных клиентов. Музыка.

0: агент.
1: Анастасия, смотри, нам пишут наши старые уже закадычные друзья. Вупсень-пупсень передают привет всем жителям нашего города и поздравляют их с пятницей.
2: Отлично, присоединяемся. Кстати, поздравляем с пятницей абсолютно всех, каждого, кто сейчас присоединился к волне Радио Витебск. Также у нас есть Алена, которая поздравляет с 13-летием классного, креативного мальчишку Степана, нашего доброго, любимого сына и внука. Поздравляем. Смелых идей, начинаний, открытий, все воплотить свои планы и мечты. Добрых, успешных и ярких событий. Пусть будет счастье всегда там, где ты.

А те, кто еще не определился, что же им делать на выходных, рассказываем. Впервые в Витебске 12-13 сентября уже завтра, в субботу и воскресенье, пройдет чемпионат Республики Беларусь по джимхане. В рамках короткого фестиваля состоится российская серия, финал российской серии «Юка Драйв Джимхана». На площадке летнего амфитеатра развернется борьба за чемпионский титул и решится судьба сезона 2026. Напоминаем, что на трассе встретятся Алексей Шиндюков и Аркадий Цереградцев. Ну а победитель определит, естественно, секундомер. Не пропустите решающую борьбу за победу в финале. Официальное открытие мероприятия 13 сентября в 14:30. Вход свободный. Музыкальный

0: У каждого из наших радиослушателей, понятно, на выходные свои планы. Конечно, отдельный привет и слова поддержки тем нашим радиослушателям, которые в эти выходные будут работать, для того, чтобы другие отдыхали. Низкий вам поклон, спасибо за вашу работу.
1: Да, есть такое, но я уверена, что даже несмотря на плотный график, всегда можно выкроить, ну, хотя бы пару часиков, чтобы просто прогуляться, насладиться началом осени, насладиться, возможно, каким-то вкусным теплым напитком, может быть, насладиться видами или, наоборот, прогуляться под дождем. Хотя, вроде как, они не должны стартовать в выходные.
0: Ой, слушай, сейчас прогнозы меняются каждые полдня, честное слово, потому что, ну, у нас лето было непредсказуемое. Что вы от осени хотите, друзья?
1: Нет, я все-таки надеюсь, что таким же и останется прогноз. Ну, по крайней мере, на данный момент это вот то, что я видела, друзья. Это важно. Это не то, что вот Татьяна Белоголовкина сказала. Да, она ответственная за всю точную информацию. А я вот посмотрела.
0: Что? Сейчас всех собак на Белоголовкину.
1: Нет. Я просто хочу сказать о том, что, ну, да, я вот здесь в своих источниках посмотрела. Насколько они правдивы,
0: да?
1: Не знаю.
0: Ну что?
1: Но вот, тем не менее, представляешь, до вторника дождей не должно быть.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Нормально. Хорошо, вот такая осень мне уже нравится. Поэтому главное, друзья, придумывайте планы, чтобы эти планы обязательно сбывались. Мы же вам говорим до свидания и прощаемся до понедельника. Хорошая компания. Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: Пока.
2: Будет вечер. Будет.

0: Витебске 20 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. При нынешней политике США держать доллары в резерве опасно. Лучше их инвестировать сейчас в конкретные проекты. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, делясь подробностями недавней встречи с российским бизнесменом Владимиром Потаниным. Подробностями делится полперва.
2: Вы на неделе встречались с Потаниным, крупнейшим бизнесменом России. Ну и так, если в хронологии, узбекский капитал вы приглашаете в страну. Наш внутренний частный капитал получил больше возможностей в Витебской области вообще в целом. И есть еще другие проекты с частным капиталом. Предлагался и обогатительный комбинат американцам, и очень много проектов с арабами, Африка, Азия. Значит ли это, что доля контролируемого, но частного капитала в Беларуси растет или будет расти? Если да, то почему?
3: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутер, в горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, в то, как входит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. И некрасиво, и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, я это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там и так далее. Под землю надо, беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендии. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанину? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь. То есть, вот так, как и с Мазепиным. Был такой разговор. Мазепин же у Потанина от дедушки на Могилевщине родился. Мазепин, он тоже белорус, мама его до сих пор в Минске живет и никуда не собирается ехать. Хотя могла бы. У меня один из вопросов. Александрович, вот мама живет в доме. Можно я за свой счет дом отремонтирую? И маме, и... Я говорю, да хоть все дома там отремонтирую, если ты видишь какие-то. То есть такие дружеские, добрые отношения и желание инвестировать в какие-то проекты. Где-то завод построить, где-то еще что-то. Ну, мы с ним еще подумаем о том, каким конкретным направлением сотрудничать. Но вопрос касался инвестиций.
0: В мире.
1: Глава энергооператора Литвы подал в отставку из-за проблемы с восстановлением в стране энергоснабжения после мощной бури 22 августа. Об этом информируют литовские СМИ. Ренальдас Радвила признал, что работы по восстановлению электроснабжения могли быть проведены быстрее. В пик стихии электроснабжение было нарушено более чем у 268 тысяч потребителей. Спустя более двух недель около 1200 из них все еще остаются без света. Хуситы из йеменского движения «Ансар-Аллах» сегодня установили полный контроль над стратегически важным островом Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом сообщает агентство Рейтер. Хуситы также заняли город Зубаб на побережье Красного моря, расположенный напротив острова. Переход острова Перим под контроль хуситов позволил движению установить контроль над всем Баб-эль-Мандебским проливом.
0: День народного единства.
1: Беларусь готовится ко Дню народного единства. В сентябре по всей стране профсоюзы организуют множество мероприятий, которые объединяют работников, молодежи и ветеранов. В их программе круглые столы, интеллектуальные игры, фарсайд-дискуссии, конкурсы, форумы, акции, велопробеги, экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. Основная цель этих мероприятий – через историю, традиции, профессиональное единство и личные истории показать важность, сплоченность общества и ответственность каждого за настоящее и будущее страны. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах Веста.
5: Вафельный батончик Витьба 35 граммов 89 копеек. Чай черный Ричард Ройл Эрл Грей 100 пакетиков 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
6: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
7: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
8: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: военной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. В Беларуси не будет проводиться шоковая терапия или обвальная приватизация. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с журналистами. Подробностями делится полперва.
2: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, хоть что-то заплатите. Там есть люди. Там, люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену. Что молоко дают, что мясо. Даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения. Плохие, хорошие, но там же этот же скот. Трактора, комбайны там, и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну, вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там, оказывается, проблема, ну, техники маловато. Ну, так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли. Такого никогда не было. Около миллиона зерна получили, убрали. Но это только первые шаги. Мы будем это делать. Но что мы не можем сделать сразу? Ну вот не можем мы женщин наших заставить родить. Хорошо? Если белорусы будут за троих работать, никаких узбеков мы звать не будем. Но не хотят же. И не могут. Объективно не могут. Ну хорошо, давайте контролируем, а пригласим. Приехали, посмотрим, нет, парень, ты давай назад самолет. А вот 200 человек работает. Держу сам на контроле. Как работают? Хорошо работают. Некоторые приехали в Гомельскую область. Вот я губернаторов допрашиваю часто. Иван Иванович, как у тебя? А вот приехали с Узбекистана, требуют овощи выращивать. Я говорю, Господь с тобой, там своих овощей хватает. Мы же договорились, что они здесь производят, и мы продаем в Узбекистан это вместе с ними, чтобы и у них деньги были, и государство же должно что-то иметь. Поэтому вот надо люди, которые будут производить им мясо и молоко. В этом их интерес. Второй интерес – это трудоустроить безработных. У них 40 почти миллионов на половину или треть территории только пригодные, остальное же пустыня. Мы это понимаем. Мы готовы помогать, брать людей. Узбеки трудолюбивые, хорошие люди. Ну, бывают исключения. Мы их сюда не возьмем. У нас очень жесткий контроль. Дело здесь не в том, частные или не частные. Дело не в этом. Политика это будет продолжаться. Мы не будем вести шоковую терапию какую-то, обвальную приватизацию. Ее не было и не будет. И народ к этому уже привык. И, знаете, это очень опасно, приватизация. Я ее не исключаю, но у нас приватизация почти запрещена, потому что она принимается на уровне президента.
1: Александр Лукашенко также рассказал журналистам о вопросах в контактах с США и условиях для встречи с президентом Дональдом Трампом. Подробности в начале следующего часа.
3: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
4: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Час по-русски. Радио «Витебск».

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Александр Лукашенко сегодня посетил Абу-Слесновский полигон для оценки систем связи в войсках. Президент ознакомился с различными средствами и комплексами связи, находящимися на вооружении, а также с перспективными разработками, выпускаемыми предприятиями Госкомвоенпрома. После глава государства ответил на вопросы журналистов. Они касались не только темы сегодняшней командировки. Так, Александр Лукашенко рассказал о вопросах в контактах с США и условия для встречи с президентом Дональдом Трампом. Подробности приводит Пол-Перво.
3: Позвольте еще вопрос по международной повестке. Большая сделка. Актуальна ли она еще? Потому что ходит разговор, Коул едет в Минск. Так ли это?
4: Я не знаю, что ты имеешь в виду, Илона, под этой сделкой. Наверное, то, что с Трампом это договор.
3: В том числе и развитие наших белорусско-американских отношений. Какие есть нюансы, предложения?
4: Мы открыты. Они поснимали санкции с ряда наших предприятий. Готовы и дальше снимать. Там куча вопросов. Все зациклилось вот на политзаключенных, как их называют. Да Господь с вами, берите. Берите. Ну вот все переживали, может, кто-то из вас. Ах, Тихановского отпустили. И где Сережа? Найти не можем. Он никому не нужен. И уже смотрю, там уже то кричало, отдайте мужа, отдали, с мужем не живет. Но опять же, это их дело. Я не хочу в эти семейные влазить отношения. Но я просто как пример провожу. Поэтому, ну хотите, пожалуйста, посольство, давайте обсуждать, как будем возобновлять. Ядерные материалы там и прочее. Там целая программа у нас, пожалуйста. Хотите, у нас калийное удобрение, если хотите закупать, пожалуйста. Мы сразу не можем, вот у нас высвободилось, а мы же законтрактовали их на этот год. На следующий год рассмотрим, вот сейчас появилась возможность судно загрузить. Завтра точно закончим загрузку. Забирайте, но должок верните. Они 43-44 миллиона долларов наших в Ситибанке застряли. То есть компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги у богатой Америки, застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги. Поэтому куча вопросов. А не то, что там вот сделка и Трамп там и прочее. Да, я говорил откровенно, что я трампист, я поддерживал Трампа и так далее. Я вижу его ошибки, я об этом говорю прямо его лучшему другу, который 15-го должен приехать к нам. Я ему говорю об этом. Где-то мир в Газе и прочее, совет мира. Хорошо, давайте вместе, только не подыгрывать или в виде декорации. Это для меня не годится. Я прямо ему говорю, что для этого я не готов встречаться с Дональдом Трампом. Но чтобы с ним встретиться, это хорошо, это очень для Беларуси было бы полезно. Ну, для этого надо понимать, встретили. А что? Поздоровались и разъехались? Поэтому, да, это актуально сегодня, и как-то американцы назвали большой сделкой. Мы и к малой и большой сделке готовы. Но я исхожу исключительно из наших ваших интересов. Других интересов быть не может. Если это нам выгодно, мы делаем. Если там в этом наш интерес. Если нет, мы делать не будем. Не будем. И не потому, что мы такие, знаете, герои, героические. Мы знаем свое место в этом сложном мире. Мы не будем это делать потому, что это унижение для людей и потому, что это не нужно. Ну, санкции. Я переживал, но вас ориентировал на то, что санкции – время возможности. Так и случилось. Вот мы с Потаниным разговаривали, пришли к этому выводу. Время возможности, когда надо напрягаться самим и заниматься делом. Что, мы меньше молока, мяса начали производить? Нет. Сельхозтехники? Нет. Строить меньше начали? Нет. У нас есть, ну, небольшой, под 3% где-то прирост валового внутреннего продукта. Но посмотрите, сельское хозяйство почти 7-8% прирост к уровню прошлого высокого уровня года. Поэтому нет необходимости такой. И наш интерес. Вот с этой позиции, с этой мы с ними разговариваем. По калию, пожалуйста, вот правительство мне вчера вечером доложили письменно о том, что у нас с калием, я вам назвал пример. Деньги верните нам, это же позор для США. Ну, потом мы с вами будем договариваться о более серьезных вещах. все исключительно от жизни, от земли и наших интересов.
1: В мире.
2: Министры иностранных дел Ирана и стран Персидского и Оманского заливов 14 сентября проведут встречу, в ходе которой будет обсуждаться судоходство в Ормузском проливе. Об этом сообщил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Встреча пройдет в Омане. Помимо разных региональных вопросов, на ней будут обсуждаться результаты ирано-оманских переговоров по определению безопасных маршрутов для коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Польша создаст аналог спутниковой системы Starlink, чтобы не зависеть от каприза одного человека. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, имея в виду главу SpaceX Илона Маска. Ранее польские власти выразили недовольство изменением правил работы спутникового интернета, из-за которого для пользователей в стране могли вырасти расходы. По словам Туска, Польша до конца года будет располагать 9 спутниками на орбите Земли. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – компания «Авто».
5: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
6: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью облачно, с прояснениями погоду, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидромета.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 370. 75-29-794-22-22.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону 15-20 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
3: Категория 12+.

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+. Это «Танцплощадка».

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.
3: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону 15-20 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников, но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

ритме твоего города. Витебске полночь.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 6-11. Витебские 7-9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Реклама.

0: Бог! Эй, кто это там рядом с диджеем? Руки прочь от диджея! Перестаньте давать ему свои пластинки! Эй, диджей, все нормально!
1: В Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
2: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 6-11. Витебске 7-9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 6-11. Витебске 7-9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

source is going to work.